0: откровенно, не так давно выходные отгремели. Но почему бы в будний день не помечтать о уикенде? Имеем полное право. Хотя, вы знаете, ведь уже лето, сезон отпусков. Кто-то, я уверен, сейчас находится в режиме отдыха. Мы не то что завидуем, мы искренне за вас радуемся. Но авторадио все-таки абсолютно для всех. Поэтому, где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, приветствуем всех без исключения. И, конечно, в данный момент музыка предлагает нам капельку расслабиться. Этим и займемся в студии Иван Прудников.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Такси. Так сильно хочется, чтобы вы побеждали в эфире Авторадио. И так сильно хочется, чтобы ваша мечта стала реальностью. И 4 июня все обязательно случится. Дамы и господа, леди и джентльмены, зайдите на сайт Авторадио. Гудки долой, гудки до свидания. Они не нужны. Вы устанавливаете наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это. Новый автомобиль, закрыть ипотеку, путешествия. Я не знаю, о чем вы мечтаете. А вот вы для себя, конечно, решение примите. И Авторадио эту мечту обязательно воплотит в реальность. Мы ждем суперфинал. До 4 июня уже можно дотянуться рукой. Нас ждет большой эфирный праздник. Каждый приглашен, каждый будет его полноправным участником. Дорога через наш официальный сайт. Иван Прудников, меня зовут. Страна, еще раз приветствую. Побед вам пожелаю. Они вместе с нами обязательно придут. Ну а сейчас давайте капельку выдохнем и будем наслаждаться моментом.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Можно ли иногда поностальгировать? Да, конечно, можно. Главное, не оставаться заложником всего этого, жить днем сегодняшним, обязательно заглядывать в день завтрашний, ну и тогда все ваши цели обязательно реализуются. Этого и пожелаю. Доброе, доброе раннее утро всем, кто уже проснулся. И спасибо, что в данное мгновение вы уже настроились на любимую волну Авторадио. Будем продолжать в том же духе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: «Дело». Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

любви. Любви под стать моменту тогда и пожелаем всем и каждому. Всем, кто уже ее обрел, конечно же, желаем нести сквозь время, а еще лучше совместно слушать наш прямой эфир. Мы сближаем. Это факт, проверенный десятилетиями. Иван Прудников меня зовут. Страна, доброе утро всем, кто уже проснулся. Наше движение только вперед продолжается, а значит, объединяемся и покоряем очередную неделю. Большой.

0: Авторадио и Озон Банк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
6: Без тебя жить.

Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: Четвертый

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Сегодня школьники сдают историю, литературу и химию. В России стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Первыми к тестам приступили выпускники Дальнего Востока. Пункты проведения экзаменов прошли необходимую техническую подготовку. Но я напомню, что основной период продлится до 19 июня. 4 числа пройдет экзамен по русскому языку, 8 по математике базового и профильного уровней. 11 июня выпускники будут сдавать обществознание, физику, 15 числа – биологию, географию, письменную часть экзамена по иностранным языкам. 18-19 июня сдают информатику и устную часть экзамена по иностранным языкам. С 22 по 25 июня – резервные дни для сдачи всех предметов, а 8 и 9 июля – дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника.
3: Про эксперименты.
2: В России стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он коснется рейсов между Москвой и Петербургом. Сервис регистрации посадки без паспорта по улыбке будет работать на рейсах Аэрофлота в аэропортах Шереметьево и Пулково. Эксперимент продлится до 1 апреля будущего года, отмечает ТАСС. Пассажиры смогут зарегистрироваться на рейс, пройти в сектор аэропорта и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты с биометрическим оборудованием. Для использования сервиса необходимо заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе. Сделать это можно в уполномоченных банках или специальных точках в аэропортах. Биометрия будет использоваться добровольно. Пассажиры по-прежнему могут предъявлять привычные документы.
3: Про ограничения.
2: Около 16 тысяч площадок, предлагающих продажи запрещенные биологически активные добавки, заблокированы в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передают РИА Новости. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, но превышающие установленные уровни, а также опасная продукция. Работа продолжается ежедневно. Сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведения о продаже запрещенных БАДов.
3: Про мошенников.
2: Самое распространенное словосочетание, которое используют мошенники для обмана россиян – безопасный счет. Об этом рассказали в МВД. В ведомстве отметили, что злоумышленники нередко прибегают к псевдоофициальным формулировкам, создающим у человека ощущение участия в некой специальной государственной операции. Кроме того, мошенники используют фразу «дистанционный обыск». Это полностью вымышленная процедура. Правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону, а требования показать квартиру без понятых через камеру смартфона – признак преступления.
3: Про все остальное.
2: Этим летом россиян ждет 65 рабочих дней. Это максимум за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщил руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. При этом отдыхать жители страны будут 27 дней. По словам эксперта, самым загруженным месяцем станет июль. Нас ждет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. Официальный курс доллара – 71 рубль 2 копейки. Курс евро – 82 рубля 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: шоу на Авторадио.
1: Ох, дамы и господа, хочется прям начать с того, чтобы напомнить вам, что лето наступило! Ура! Да! Доброе утро, страна! Главная автомобильная радиостанция Авторадио, радиостанция номер один в России, приветствует всех, кто за рулем, кто в кровати, кто уже занят делами. Это драйв-шоу «Поехали», стартуем прямо сейчас у микрофона. Все те же желания продлить это время наше невероятное, жаркое. Иван Броневой.
2: Доброе утро, Денис Курочкин.
1: Это мы. Ну что, поздравляем, наконец-то оно пришло, впереди целых три теплых месяца. Хочется на это, конечно, ну, верить и надеяться, что именно так оно и случится. Очень хотим, чтобы это лето стало для вас, ребят, особенным. Пусть все ваши планы обязательно исполнятся. Пусть, ну, что у нас?
2: В отпуск случится обязательно,
1: конечно,
2: с каждым.
1: Чтоб он классный, да, случился. Пусть круто вы загорите, я надеюсь. Пройдете это время ярко и на полную мощность. Но мы обещаем, что будем вместе с вами рядом каждый день. Ну, может быть, тоже в отпуск уйдем. Не каждый день. Куда это я? Но будем, в любом случае. Так что включайте сегодня прям, ну, на максимальную громкость свой авторадиоприемник. Влетаем в это утро вместе. В ближайшие 3 часа ловим одну волну, заряжаемся солнцем, да, оно сегодня светит, и включаем лето в динамиках на полную громкость. Это драйв-шоу «Поехали», начинаем.
0: Драйв-шоу «Поехали». Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья.
4: 6+. Реклама спонсора.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Итак, ребята, пришло время традиционного нашего драйв-чата. Классная рубрика, где сегодня будем обсуждать тему, которая официально сделала миллионы людей счастливыми. Вот так. Полин Гагарин тоже, кстати, туда входит.
2: В эту категорию.
1: Тут в Минздраве заявили, что россияне до 39 лет теперь официально считаются молодежью. Я вас поздравляю.
2: И вас тоже поздравляю. Спасибо. Мы все теперь молодежь.
1: Все молоды, все свежи. Так вот, друзья, справедливость восторжествовала наконец-то. Пенсионный фонд подождет в том числе, да? Уж извините, ребята, мы к вам попозже заглянем. Так вот, мы о чем хотим сегодня пообщаться. Но только давайте честно, сколько вам лет по паспорту, да? Вот правда, сколько лет, и насколько вы себя реально чувствуете? Как вы вообще определяете свой возраст? По готовности тусить до утра, да, до 5 утра, да, потому что при... Или вот все, погода вот была в минувшие выходные, немножечко дождливая, и вот колени начинают предательски крутить, и ты думаешь, а ну какой мне 30 лет, мне уже по ощущениям лет 70. Вот, согласны ли вы, что в 39 лет ты вот...
2: Как... Еще молодежь.
1: Еще зеленый юнец, у которого все... впереди.
2: Звучит как какой-то тренинг такой, знаешь, в интернете, который по 1000 рублей.
1: Слушайте, но в любом случае старт рабочей недели, старт лета. Надо начать с чего-то лайтового, легкого, чтобы не сильно напрягать свою голову. Какой бы она ни была, понимаешь, хоть ей 30, хоть ей 39, хоть ей 50, за час можно ее загрузить. Так, поэтому сегодня вот такая у нас тема, и я надеюсь, что вы, ребята, будете активно покорять ее и писать нам по номеру телефона 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Так, что нас ожидает дальше, в ближайшем будущем? Это Иван Броневой.
2: Это я.
1: Да. Новости спорта. Узнаем, чем там закончилась Лига чемпионов.
2: Обязательно.
1: Она закончилась же.
2: Все. Ну как? Этот сезон завершился.
1: Узнаем, да, кто там победитель, кто там молодец, кто сколько получил. Помимо этого, есть сюрпризы в этом часе, так что будьте внимательны. И телефон, главное, держите рядом. Это способ попасть к нам в эфир и стать частью его, разумеется, и частью нашего невероятного события, которое случится 4 июля, а именно большая дискотека Авторадио. Будьте внимательны, будьте внимательны. Поехали.
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».

0: Поехали!
1: Филатов и Кэрос «Дело поют». Если грустно, надо действительно что-то менять, да? Надо что-то привносить в свою жизнь. Ну вот сегодня как раз начало лета, почему бы не впустить в нее спорт? Возможно, как раз что-то действительно кардинально изменится. Ну, во всяком случае, в отражении в зеркале 100%. Но пока давайте начнем наше упражнение с аудиоформата. Иван Броневой уже обложился таблицами. Ролан Гаррос, Лига чемпионов. Что купить домой на вечер?
2: Главное не перепутать и не прочитать тот список.
1: Иван Броневой, новости спорта. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
3: Спонсор ООО «ОККО». Смотри товарищеские матчи сборных по футболу. Россия-Буркина-Фасо 5 июня. Россия-Тринидад и Тобаго 9 июня. Только в ОККО. 18+.
2: Итак, сразу с побед начну. Сборная России завоевала больше всех медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Всего на счету россиянок 9 медалей. 2 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. Второе место по общему числу наград у Болгарии, третье у Израиля. Дальше. Боксер Дмитрий Бивол победил Михаэля Аферта в бою за титул WBA AABF. В полутяжелом весе бой продлился все 12 раундов. Победа была присуждена Дмитрию единогласным решением судей. На счету у боксера 35 лет ему, я напомню, 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Еще одна важная победа. Российский боец Сергей Павлович в третий раз подряд победил на турнире по смешанным единоборствам UFC. Нокаутировал он бразильца буквально за 40 минут. Это было эпично, это было быстро, это было зрелищно. Ну, в общем, хорошо со всех сторон. После победы Сергей очень просил главу промоушена Дана Уайта: ну, дайте мне уже титул. Ну, очень хочу за пояс побиться. Ну, после 40-секундной схватки, даже схваткой это назвать нельзя, мне кажется, уже пора. Точно заслужил хотя бы как претендент. Двигаемся дальше. То, о чем как раз говорили не раз, финал Лиги чемпионов. ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. Кстати, впервые за 10 лет финал Лиги чемпионов ушел в дополнительное время, а потом еще и в серию пенальти. Матвей Сафонов вышел в старте и вошел в финале уже в историю российского футбола. Он стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Вообще, за 2 сезона в клубе Сафонов собрал уже 8 трофеев. И, кстати, у меня появился инсайт важный.
1: Какой?
2: Оказывается, ПСЖ может стать более российским.
1: А, ну это уже всем известно. Ты про футболиста из «Локомотива»?
2: Да, Алексей Батраков. Ага. С 95% пока процентной вероятностью, пока еще не 100%, переходит в ПСЖ за 25 миллионов евро. Уже провели больше 10 созвонов боссы, собственно, парижского клуба и «Локомотива». Сделка должна состояться, опять же, по моим данным, на этой неделе. И любопытно, что россиянин будет зарабатывать там от 5 до 6 миллионов евро в год. В то время как Матвей Сафонов, у которого 8 трофеев, и он в основе играет, 2,5 миллиона евро.
1: Ну, извините меня, Батраков, во-первых, моложе. Это уж на то пошло. Позиция у него немного другая.
2: Ну вот позиция, согласен, возраст не так критичен, мне кажется. Как раз вот позиция другая. Голкиперы получают меньше. Но тут как будто голкипер из топ-10 мог бы, в принципе, и зарабатывать побольше. Но пока такой контракт, он ничего с этим сделать, естественно, не может. В любом случае, поздравляем россиянина. Кстати, была новость, что за победу в Лиге чемпионов всем футболистам ПСЖ выплатят бонус по 1 миллиону евро.
1: Прекрасно. Ну, это уже минус налог.
2: Вот этого я не знаю. Так глубоко.
1: Здесь не оповестили.
2: Когда я вижу такие числа, еще и в евро, дальше все как в тумане. И еще один важный момент. Анонс фактически того, что футбол у нас продолжается. Сборная Буркина-Фасо по футболу прилетела в Волгоград. Ее там встретили с песнями, с караваем. Самолет с футболистами приземлился, напомню, в Волгограде еще в пятницу утром. Товарищеский матч Россия-Буркина-Фасо пройдет 5 июня в 20:00 старт. Запомните, запишите. Наша сборная находится на 36-м месте рейтинга FIFA в данный момент. Сборная Буркина-Фасо на 62-м. Ну, не так, чтобы прям сильно далеко от нас. Государство находится в Западной Африке.
1: Разница, конечно, там колоссальная. В два раза.
2: Ну, нормально, знаешь, нормально. В целом, есть на что посмотреть, есть за что поболеть. Тем более, что сейчас футбол вообще дефицит. РПЛ закончился, кубок закончился. Все, что делать дальше, непонятно. Ну и еще потом, забегая вперед, 9 июня, сразу предупрежу, в 19:00 играем мы с Тринидад Тобаго. Это в Калининграде пройдет матч, такой небольшой государственный, в Латинской Америке, с населением 1,5 миллиона человек. Но вот здесь действительно далеко от нас в рейтинге FIFA находится эта сборная. 102-я она.
4: 102-я.
2: Да, мы на 36-м. Ну и вот на прошлой неделе, я напомню, проиграли Египту 1-0.
4: Это было просто уникальный матч. Уникальный. Такое было ощущение, что просто у стадиона собрали парней, которые более-менее понимают, что такое пас, офсайд и так далее, и выпустили их на поле. Очень странный футбол. Очень.
2: Но в любом случае он был, мы его дружно смотрели и за ним наблюдали, и будет возможность поболеть за наших ребят еще и не раз в этом году и в этом месяце. На этом о спорте у меня все, дальше драйв-чат, первая порция ваших сообщений на тему вашего возраста. Сколько вам лет, чувствуете себя молодым или не очень, как вообще определяете свой возраст, пишите.
0: Реклама спонсора. Впервые в ОККО. Сборная России по футболу. Новички и опытные игроки команды Карпина проверят соперников из Африки и Южной Америки. 5 июня Россия, Буркина-Фасо в 8 вечера. И 9 июня Россия, Тринидад и Тобаго в 7 вечера. Смотри в ОККО. 18+. Поехали. Драйв-шоу.

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум Технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
18: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
19: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
20: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
21: Авторадио.

«Большой хит». Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку «Авторадио». Номер прямого эфира 258-3300, код 49.

0: Действительно, 258-33-00, код Москвы 495. Прямо сейчас, ребята, нужно включить интуицию и поиграть с нами, ведь на кону у нас два билета на большую дискотеку Авторадио, которая случится 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-Арена. Давайте знакомимся с участником, который уже у нас на связи. Света!
1: Добрый день.
2: Доброе утро, Светочка.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Только давай сделаем, во-первых, громкую связь выключаем. Если мы за рулем, то
1: я
0: паркуемся.
1: Выключила.
0: Молодец, а то значит на кабриолете уже едешь. Завидуем тебе. Шумит,
1: конечно.
0: Прям нормально, ушко щекочет. Давай перейдем к правилам, которые тебе предстоит выполнить.
2: Свет, тебе нужно будет сейчас сыграть с большой звездой, участником большой дискотеки Авторадио. Предложим тебе микс из трех больших хитов этой самой звезды. Ну а твоя задача просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. Ну и собственно. Собственно, все. Если справишься, два билета на фестиваль окажутся у тебя в руках.
0: Все понятно?
1: Отлично. Да.
0: Ну, тогда сегодня для тебя, отдельно для тебя, будет выступать российский певец, музыкант, композитор, поэт-песенник, телеведущий, заслуженный артист России.
2: Еще на полчаса там регалий.
0: Да, стиляга еще тот. Все мы его любим и знаем. Это Валерий Сюткин. Так что придется тебе сейчас включить свою интуицию на все 100. Поехали.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!
4: Ты

0: Все, я бы еще послушал.
1: Нет.
0: Итак, Светик, возвращаемся к тебе. Вот они, три фрагмента. Выбирай. Какую же песню?
2: Ну, как мне кажется, «Ты далеко от меня» такая более, наверное, самая популярная.
0: «Ты далеко» — это «Семь тысяч над землей».
1: Первая, да? Которая звучала.
2: Да, да.
0: А если это не в яблочко, а в дырочку? То есть мимо.
1: В листочек от яблочка, скажем так.
0: Подумаем еще.
2: Ну, или московский бит.
0: Или вот московский бит. Вот уже есть контакт, я тебе скажу.
1: Как будто вот мякоть.
0: Да. Определяйся. Давай, 7 тысяч над землей. Еще есть Москва-Нева и московский бит.
2: Давайте московский бит.
0: Московский бит. Ну что ж, подвела тебя интуиция. Или нет? Будешь ли ты искать супермощные классные кроссовки для танцев или нет? Возможно, это правильный ответ. Или нет. Кто его знает? Пока вот сейчас узнаю.
3: Большой хит. Московский бит.
0: Ну, конечно. Ну, московский бит. Именно под эту песню мы будем отрываться на стадионе в ВТБ-арене 4 июля. Не только мы, но и ты, Свете, куда мы тебя приглашаем. Забирай заслуженные билеты на большую дискотеку Авторадио. Как
2: спасибо
0: и говорил,
2: большое.
0: Готовь удобные кроссовки, шорты. Ты идешь на главный просто танцпол этого лета. И самое главное, с кем пойдешь?
2: С дочкой планировали пойти.
0: С дочкой планировали пойти? Вдвоем, да. Будете, да, там?
2: Вдвоем.
0: Жечь. Класс! Класс. Мы обязательно где-то должны собраться, чтобы увидеть друг друга. Обязательно в порядке. Спасибо тебе большое за игру. Поздравляем. Ты большой молодец.
1: А я напоминаю, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Ну, а если дозвониться не получилось, вы можете... Ну, вы же хозяин своей судьбы, правильно? Заходите на сайт Авторадио, выбирайте лучшие места, и все. 4 июля на стадионе ВТБ-арена зажжем не по-детски вместе с главными артистами страны, которые исполнят свои главные хиты.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на «Авторадио.ру».

Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый

0: без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20.
1: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
12: На Зерновой, 15D.
11: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
12: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
13: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой, 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
14: Подробности на Зерновой, 15D.

0: Лайф-шоу. Поехали!
1: Итак, дамы и господа, наш драйв-чат сегодня превратился в клуб тех, кому официально продлили детство. Разбираемся с заявлением Минздрава о том, что до 39 лет мы все вместе кто? Молодежь.
2: Да, юные ребятки.
1: Вот расскажите, 38-летние парни и девчонки, вы уже прочувствовали этот вкус юности? Нашли, может быть, секреты, как продлить молодость? Или ваш главный секрет — это просто удачный фильтр в телефоне? Или крем от морщин, да? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК. Поехали, почитаем парочку.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Мне очень сообщение от Ирины понравилось, которое говорит, что фото на аватарке, ну, мое, вчерашнее. А там, правда, фигурки какие-то гипсовые. Перепутала она, наверное, не поменялась. Аватарка, но все говорят ей, что где-то поломался ген старения. Чувствую себя где-то на 40. Предложили замуж. Вот думаю, а нужен ли мне такой стресс в моем возрасте?
2: От замужества, ты думаешь, старею, да?
1: Ну, не знаю, у нее
2: как повезет.
1: Есть какая-то своя тактика, возможно, и свое мнение по этому поводу. Ну, хорошо, Ирина, спасибо, что написали, спасибо.
2: Дмитрий пишет: в последнее время стал замечать, что реагируют суставы на погоду, как вы и говорили. Плюс еще просыпаться стал, несмотря на то, что ложусь я стабильно в 22-23 часа каждый день, и даже выходные, просыпаюсь уже уставшим. Не знаю, что происходит, но мне всего 28.
1: 28.
2: Ну да. Возможно, Дмитрий, вы много работаете и много стресса в вашей жизни. Пожалейте себя.
1: Алексей написал, что 42 в паспорте, но ощущение определенно на меньший возраст, так как по какой-то причине существуют предрассудки, что ого, 40 лет, это чуть ли не пенсионер. Но благодаря генетике физически внешне выгляжу моложе. Все удивляются, узнав, что мне аж целых 42. Единственное, что напоминает о возрасте, это то, что после работы неохота идти тусить, как раньше, а хочется пойти домой отдохнуть, полежать.
2: А это мудрость, мне кажется, это уже просто, ты понимаешь, последствия, какие тебя ждут. В моменте-то, конечно, хочется.
1: Утренние.
2: Да-да-да.
1: Алексей Зеленоград написал, там, по-моему, сейчас пробка тоже. Ну ладно, спасибо большое, спасибо, ребята, на этом мы не останавливаемся. Разумеется, пишите еще тем дня сегодня в нашем драйв-чате, это сколько вам лет и насколько себя чувствуете? Знаете ли секрет, как продлить молодость? Давайте, включайтесь, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Мы тем временем плавно будем переезжать в новый час.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
6: Категория 18+. Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
7: Подробности на rjd.ru.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Соцфонд начинает принимать заявления на семейную выплату. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Прием заявления на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты начинается сегодня. Ее получат граждане России с двумя и более детьми, чей средний душевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов, при условии, что родители официально работали и платили налог на доходы физлиц в 2025 году. Они обязательно должны быть гражданами России, постоянно проживать на территории страны и иметь статус ее налогового резидента. Заявление на получение выплаты нужно подать не позднее 1 октября этого года в территориальное отделение соцфонда лично через МФЦ или через единый портал госуслуг.
3: Про инициативы.
2: Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который позволит ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Речь идет о круглосуточных, сезонных или круглогодичных лагерях, а также о палаточных лагерях, состоящих в региональных реестрах. Действующий лимит социального вычета в 150 тысяч рублей за календарный год увеличиваться не предполагается. При этом законопроект разрешает гражданам оформлять возврат средств напрямую через работодателя. Сейчас вычет можно оформить лишь на медицинские образовательные услуги. Парламентарии убеждены, что сферы действия вычета нужно расширить.
3: Про награды.
2: Сегодня в Международный день защиты детей Владимир Путин в Кремле вручит награды родителям 9 многодетных семей. Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали 7 и более детей. Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня». Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году.
3: Про регионы.
2: 5 регионов России объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Об этом сообщили в региональных органах власти, передает ТАСС. Сегодня отдыхают жители Крыма, Херсонской и Запорожской области, а также Донецкой и Луганской народных республик. Напомню, в этом году День Святой Троицы православные христиане отметили 31 мая.
3: Про космос.
2: Мини-парад планет, который можно будет наблюдать в сумеречном небе, станет главным астрономическим явлением июня. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Госмузея истории космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев. По его словам, 9 июня ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом. 15 июня к этим двум планетам приблизится Меркурий, а 17 числа Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером. 21 июня наступит летнее солнцестояние, самый длинный день в году, ну а завершится месяц полнолунием 30 июня. Кроме того, первый месяц лета – это время, когда на небе обычно появляются серебристые облака. Это высотные облака, которые подсвечиваются солнцем, оно находится не очень низко над горизонтом. Наблюдать облака надо в северном направлении ближе к полуночи. Официальный курс доллара – 71 рубль 2 копейки. Курс евро – 82 рубля 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы
0: поехали!
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Это драйв-шоу «Поехали, дамы и господа». В эфире Авторадио. Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
5: Привет-привет всем, кто только проснулся в первый день лета. Доброе утро, ребята. У нас на этот час, кстати, планы огненные. Во-первых, мы продолжаем тему нашего драйв-чата про 39 лет, где Минздрав сегодня нам сообщил о том, что это еще молодежь. Согласны вы ли с этим? И сколько вам лет вообще? Пишите. Также поймаем звездного участника нашей большой дискотеки Авторадио, которая случится 4 июля. Пообщаемся и узнаем, как идет подготовка. Ну и, конечно, пополним ваш личный счет.
1: Благодаря игре много денег на Авторадио в банке, который накопилось 35 тысяч рублей, партнер нашей игры готов удвоить эту сумму. Так что, пожалуйста, слушайте песню внимательно.

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, дамы и господа, вновь открываем двери нашей суперигры «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон продолжает радовать вас изо дня в день. И сегодня в банке даже очень аппетитная сумма. Так, но прежде, с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». В этом сезоне, напомню, у нас 5 миллионов рублей призовой фонд и 5 заветных желаний. И уже их становится, кстати, мечтой-то чуть меньше, потому что одно мы исполнили, закрыли кредит на автомобиль, а вот 4 июня случится второй супер финал, поэтому, ребята, ну, как-то в игру вступайте, если хотите, чтобы ваша мечта, ну, реализовалась одним легким взмахом руки. Что для этого нужно сделать?
2: Зайти на сайт Авторадио.ру, это в первую очередь установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, там же, на сайте, описать свою мечту, ну так, коротенько, в одно предложение. Ну а дальше, как вы знаете, слушать эфир внимательно, держать телефон наготове и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, мы остановим ее и, соответственно, когда выйдем с вами на связь, должны услышать гимн Авторадио. Если он есть, вы в игре и 3000 рублей вы автоматически получаете. Ну а если еще не зовите песню, которая звучала перед игровым эпизодом, очень достаточно популярная, популярный, интересный, классный, то 35 тысяч рублей ваши. И напомню, Озонбанк может удвоить. И это уже 70 тысяч. А? Как вам такое предложение этим утром? Давайте тогда остановим нашу радиорулетку, перейдем уже к делу. Поехали. Останавливаем.
2: Она остановилась на номере, который заканчивается на 9351. Принадлежит он Илье из Ростовской области. И мечтает он получать 500 тысяч рублей в месяц всю жизнь. А ты хорош, Илюха. А так можно было?
1: А вот тот как бы даже я потерялся. Ну, давайте узнаем.
2: Позвоним давайте.
1: Кем работает Илья, во-первых?
2: Значит, набрали номер 9351, последние его 4 цифры, префикс 988, и будем, я надеюсь, общаться с Ильей. Гимн есть. Илья, доброе утро, это Авторадио, вы в прямом эфире, игра «Много денег».
3: Доброе утро, ребята, доброе утро.
1: Вот кто рано встает, тот хочет 500 тысяч каждое утро получать, да, каждый месяц. Илья, ну давай начнем с того, что 3000 рублей, смотри, ты уже точно получаешь, да, а 497, возможно, к тебе еще подъедут, но уже 4 июня, если ты станешь победителем нашего второго суперфинала. Но прежде давай разберемся с твоей мечтой. Кем ты трудишься? Можно узнать?
3: Помощник по службе безопасности.
1: Серьезная работа. Скажи, а кто дал тебе такую идею, или, может быть, сама она появилась в голове, мысль, что мечта моя...
3: Сама появилась, но если мечтать о чем-то крупном...
2: А почему именно эта сумма? Вот ты рассчитывал тебе, вот, чтобы хватало, или просто полмиллиона, полмульта хочу?
3: Ну, я думаю, мне бы хватало и моей семье, и всем.
1: 500, это, знаешь, это ни много и ни мало. Это хорошо. Это как бы вот и не отсвечиваю, и живу прекрасно. Окей, ну, слушай, возможно, твоя мечта действительно обретет реальность. А я не знал, что так можно. Но все же, давай сегодня твою попытаем удачу и зададим тебе вопрос, который принесет тебе крупную сумму, 35 тысяч рублей. Если, конечно, ты нам ответишь правильно. Какая песня звучала перед игровым эпизодом? Илья.
3: Тима Билан, «Это ты, это я».
1: Ну вот что значит все, как говорится, по ГОСТу. Это правильный ответ!
2: Браво!
1: Браво! 35 тысяч рублей твои!
2: Ну а генеральный партнер игры?
3: Спасибо.
2: Озонбанк.
3: Четвертый год вас слушаю каждый день.
2: Не спеши, Илюха. Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет уже не 35, а все 70 тысяч рублей. Очень скоро ты эти деньги получишь на карту. Озонбанк, поздравляем.
1: Ничего себе, Илюх. Вот сейчас вот, конечно, да, можно дать волю эмоциям. Ты молодец, действительно.
3: Спасибо, ребята, спасибо. Слушаю вас уже четвертый год. Каждый день, и утром, и вечером, и периодически днем. Много на машине передвигаюсь.
1: Ну, пора уже, слушай, подключать и умную колонку, и всевозможные наши прекрасные, отлично работающие везде, даже в метро, приложения. Для чего? Чтобы 4 июня, понимаешь ли, попробовать испытать, знаешь, вот судьбу и поймать за хвост удачу. Вдруг именно твоя мечта получит, вот знаешь, реализацию. На работу, может быть, даже и не придется ходить. Кто его знает. 4 июня мы уверены, будем болеть за тебя. Ну, а всем остальным, дамы и господа, напоминаем, да, чтобы в игру вступить, будьте как Илья, да, замените свой гудок на гимн Авторадио, слушайте эфир внимательно, и тогда ежедневно будет у вас пополняться, что правильно, кошелек ваш прекрасный.
2: А я вам подскажу еще один лайфхак дополнительно, ведь у нас будет еще и дополнительный суперфинал, 6-й. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке теперь у нас 5000 рублей.
1: И мы начинаем все заново, это так приятно, но все равно эти деньги достанутся кому-то точно сегодня в следующем игровом эпизоде. Всем желаем удачи, запускаем нашу радиорулетку.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: МТК «Микрохирургия глаза». Прогрессивные технологии хирургии катаракты. Высокотехнологичное оборудование. Профессионализм хирургов. Для впервые обратившихся пациентов с катарактой проводится бесплатный прием. 10 июня на Максима Горького, 63. Звоните 50-85-95.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21 81 81. 21 81 81.

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем доброго, яркого и самого танцевального утра. Подготовка к главному событию сезона идет полным ходом, и градус ожидания растет с каждым часом. О чем это я, ребят? Ну, конечно же, в июле на стадионе ВТБ-арена случится самое яркое и грандиозное событие, где просто яблоку негде будет упасть. Огромная, многотысячная армия поклонников хорошего настроения и танцев соберется на большой дискотеке «Авторадио». И мы продолжаем выходить на связь со звездным десантом нашего танцевального невероятного шоу. И прямо сейчас к нам подключается парень, чьи треки моментально застревают в голове. Клипы бьют все рекорды. Супер популярный, харизматичный. Ягодка-малинка, а не мужчина.
2: При всем при этом капитан полиции в запасе. Хабиб.
1: Хабиб, доброе утро. Доброе.
3: Здравствуйте. Ну, только прилетел с гастроли и вот буквально сразу с вами на связи.
1: Ну, тогда мы тебя закидаем вопросами. Как тебе удается сохранять этот статус главного позитивчика страны прямо вот с утра?
3: Да, не знаю, как это само происходит. Просто у меня всегда такой настрой двигаться, танцевать. И только включается музыка, я сразу начинаю просто, как говорится, разваливать все, что вижу вокруг, именно сцену, и со зрителем взаимодействую, и просто настроение как-то само улучшается. Попробуйте включить ягоду малинку, у вас тоже получится, ребят.
2: Если кто-то подписан на Хабибку, это, думаю, таких много, видели, какая у него сейчас фантастическая спортивная форма, какие там банки, какой там пресс.
3: На самом деле сложно жить в таком теле, потому что нужно постоянно следить.
1: Которого все хотят.
2: Идеальное тело, боже мой.
1: Ладно, давай ты сейчас исполнишь то, ради чего мы вообще созвонились. Не только получить, конечно, порцию позитива от тебя, но и давай соберем команду единомышленников благодаря тебе и пригласим их все на стадион ВТБ 4 июля.
3: Дорогие слушатели, и передайте всем, кто сейчас где-то на работе и не имеет возможности послушать нас, мы вас всех приглашаем 4 июля на ВТБ-арену, на самую крутую, самую яркую и самую лучшую дискотеку «Авторадио». Это событие просто нельзя пропустить, потому что а, лето, б, лучшая музыка, в, лучшие артисты, ну и, конечно, дискотека «Авторадио» — это лучшее событие этого года. Друзья, мы вас все ждем от всей души. Я буду отвечать за позитивное настроение. Приходите, будем раскачивать вообще по полной программе.
1: Ну, я уверен. Хотя, ты знаешь, когда человеку исполняется 36, а он так прыгает, это, конечно, достойно. Давайте поздравим господина Хабибку. 1 июня, как-никак.
2: В день защиты детей.
3: День защиты детей.
1: Родился тот самый взрослый, но ребенок в душе. Хабиб, будь счастлив.
3: Спасибо большое. Вам хорошего тоже дня. Если хотите, чтобы он прошел классно, забронируйте себе вот места на дискотеку в «Авторадио», и у вас день пойдет сразу как по маслу.
1: Спасибо большое. Это был Хабиб, дамы и господа. Аплодисмент всей студии, все, кто нас слышит. Ребят, ну а если вы хотите прямо сейчас уже, не дожидаясь того момента, что, 4 июля, да, в принципе, осталось-то не так много времени, уже сейчас обладать двумя билетами в самый эпицентр нашего главного события года, дискотеки «Авторадио», послушайте механику, что нужно сделать.
2: Заходите в группу «Авторадио» в ВК и пишите, как вы думаете, какую песню обязательно исполнить на большой дискотеке «Авторадио» 4 июля на стадионе ВТБ-арена Хабиб. Окажетесь самым первым правильно ответившим, получите два пригласительных в эпицентр танцпола.
1: Действуйте!
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на Тбанк.
5: ОКО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
14: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
15: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
16: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».
18: Да все без нормально.
19: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
20: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
20: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
21: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
22: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
23: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
24: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, а мы тут в драйв-чат до сих пор рубимся. Из-за новой планки молодости в 39 лет. Говорят, возраст — это просто цифра в паспорте. Но признавайтесь честно, молодые люди под 40, заключается ли ваша молодость в том, что вы до сих пор покупаете кеды и слушаете рэпчик? Или в том, что вы просто научились, ну, как-то мастерски скрывать хруст в спине при подъеме с дивана? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите свои за и против в драйв-чате. Ребята, сегодня еще раз обсуждаем, сколько вам лет и насколько вы себя чувствуете. Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки или секреты, как продлить молодость. Поехали.
2: Анна написала, говорит, мне 22 года. Вокруг все мои ровесницы, еще со школы и с института, все уже повыходили замуж. У многих есть дети, работы, карьера, муж. И я чувствую себя самой молодой и юной, потому что вот девушки, когда становятся вот в осознанном, так сказать, возрасте, даже в 22 года выглядеть могут на все 35. Ну или вообще непонятно, сколько им лет.
1: Валентин прислал и сообщения, и фотографии. Действительно, ну, выглядит он моложе своего возраста, ему 50. Говорит, возраст выдает только седина. С детства закаляюсь, обожаю холодную воду. Тот человек, которому как раз, мне кажется, радостно, когда коммунальщики отключают горячую. В общем, чувствует себя отлично. Да, на полтинник он не выглядит, выглядит моложе.
2: Выложил фотографию недавно со своим младшим братом. И прочитал комментарии, после этого фотографию удалил, но приятно до сих пор. Написали, как молодо у тебя выглядит папа.
1: Папа?
2: Ну, то есть, человек выложил фотографию со своим младшим братом, и люди прокомментировали, сказали, как молодо выглядит у тебя папа.
1: Ну, разница может быть большая у них, нет?
2: Неважно, брат младший, а выглядит если... как молодой папа. Прекрасный комплимент.
1: Если 2 года разница, тогда, ну, нет. А если лет 20, то почему? Почему и нет? Так, дальше поехали. Поехали уже по фотографиям. Ну, Роза прислала фотографию.
2: Так.
1: Ну,
2: в вазе?
1: С какой-то... Нет, без вазы. Просто стоит рукой, намашет с медалькой. Что еще есть? Доброе утро. Мне в душе 16, в паспорте 45. Вот. Стал ложиться в 22, а тут на днях проснулась в 6 утра и пошла готовить завтрак. Мужу с сыном. Семья в шоке. Еще чуть-чуть и начну с сумкой на колесах, час пик в общественном транспорте, бесцельно кататься и бесить людей. Это Оксана.
2: Да. Анатолий написал, есть один важный момент в жизни каждого мужчины, когда он чувствует себя взрослым. Не старым, но взрослым. Вот в 27 лет я оформил свою первую ипотеку и сразу как-то резко повзрослел. Уже не тянет на тусовки, не тянет на вечеринки, да и вообще... От многого пришлось отказаться человеку. Ну, оформил ипотеку, и теперь, ну, экономит, очевидно. Хочет пораньше закрыть наверняка.
1: Вот про Розу, про которую я тебе говорил, что она рукой машет, да, и стоит с медалькой и так далее. Ну, я думал, ну, лет 40 ей. И потом пролистал и увидел, что в этом году Розе исполнилось 60. Понял?
2: Ну, браво, Роза.
1: Ну, работает инструктором по физо. Вот.
2: Ну, это многое объясняет, но все равно браво. Не меньшее браво.
1: Приседания, прыжки с детьми, причем работает и ощущает себя как раз на тот возраст, который я и назвал. Ну да. Че, реально спорт помогает, что ли?
2: Прикинь. Вот так невидаль. Твои 13 лет.
1: Мои-то да. Я помотал, я в химках пожил чуть-чуть. Так, давайте пока на паузу поставим наш драйв-чат. Но очень есть прям бешеное огненное желание разыграть подарок в забаве «Купи слона».
2: Звоните 258-3320, код Москвы 495. Ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали.
3: Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: МТК «Микрохирургия глаза». Прогрессивные технологии хирургии катаракты. Высокотехнологичное оборудование. Профессионализм хирургов. Для впервые обратившихся пациентов с катарактой проводится бесплатный прием.

0: заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15Д. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
1: Подробности на Зерновой 15Д.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

Музыка Авторадио.

0: Купи слона. Поехали.
1: В очередной раз мы открываем для вас свои двери, а именно игры «Купи слона», где приветствуем участника. Возможно, именно этот прекрасный человек сегодня заберет у нас подарки. Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро, Леш.
3: Доброе утро.
1: Итак, Алексей, как настроение?
3: Лучше, чем у вас.
1: Почему это? Смелое заявление, Леш.
3: Вот хочется, чтобы было лучше, чем у вас. Ну, что у вас

0: это навсегда хорошее.
1: Не, ну у тебя оно точно будет лучше, потому что тебе достанется подборка любимых продуктов от партнера игры, в которой новинка, я напомню, конфетные семечки от Мартина, свежие колы и снеки от Мартина, если вдруг ты победишь. Итак, готов ли ты послушать правила?
0: Конечно, готов, я их даже знаю.
2: Ну-ка, расскажи. Расскажи.
0: Вы ищете на маркетплейсах отзывы, всякие разные, озвучиваете их. И если со второго раза угадаешь, то получишь приз. Если с третьего, то утешительный приз, кружку, авторадио.
2: Мы, вообще, Леш, для тебя их упростили. Просто угадай. Не надо там второго, третьего, просто угадай.
1: Я думаю, что получится легко. Итак, ну что, давайте, поехали, полетели.
3: Купи, купи слона.
2: Итак, самый сложный комментарий и отзыв оставил диванных комментариев мастер. Вот такой ник у человека. Пишет он следующее. Прислали две одинаковые ноги для одной стороны. Теперь он стоит на трех ногах, а я бегаю в поисках подходящего ногозаменителя.
0: Ну, тут пока точно еще ничего не ясно, непонятно.
2: Вообще? Нет никаких вер. Ну, просто предположи, ошибаться можно, ничего страшного.
0: Я понял. Ошибаться можно, врать нельзя. Так, ну какая-то может быть тренога для...
2: Какая-нибудь тренога.
0: Какого-нибудь огня там.
2: Поэтому он четвертую ногу ей ищет. Логично. Давай дальше, следующий отзыв. Написал его руконог как раз-таки. Пишет следующее. Сосед Валера сначала смеялся над покупкой. Теперь каждые выходные, случайно в кавычках, оказывается рядом в 18.00 с пустой тарелкой. Товар рекомендую, Валеру нет.
1: Пустого причем, Валеру, походу.
0: Ну, похоже, уже здесь близко, похоже, наверное, что-то связано с мангалом. Наверное, вот похоже.
1: Подумай. Одна ошибка, и ты ошибся.
0: Он в выходные приходит с тарелкой?
1: Ну, слушай, в этом...
2: Да, каждые выходные.
1: В этом отзыве выходные, но, может быть, и по будням. Мы же не знаем эту историю.
2: Кто как живет.
0: Ну, давайте уже третий тут. Ну, скорее всего, мангал, ну...
1: Но ты и решайся, а вдруг это, правда, мангал?
0: Так, а если с третьего раза все равно?
2: Молодец, Леха.
1: Нет,
2: молодец.
1: С третьего мы тебе просто кружку отдадим.
0: А, понял.
2: Неожиданно.
1: Такие у нас торги уже пошли. Леша, 3, 2, 1. Твой ответ или дальше?
0: Дальше.
1: Окей. Кура-гриль написал. Да. Прекрасный человек, люблю его.
2: Символично, что ты читаешь. Да.
1: Итак, собрал за час. Осталось 11 болтов, 2 пластины и какая-то трубка. Но шашлык жарится, поэтому решил не лезть в это дальше.
2: Ну и правильно, работает, не ломай, не трогай, не пытайся улучшить.
1: Мой человек, я так же делаю. И плевать, что остались детали. Подумай.
0: Ну, получается мангал, если шашлык жарится.
1: Мангал. Хорошо, твой ответ принят, хотя вариантов было действительно много. Но ты выбрал, возможно, даже правильный. Проверяем.
4: Ответ верный. Это мангал.
0: Вау!
2: Ну что, поздравляем тебя! Ты красавец, молодец! Ну и что тут скажешь? Что у вас?
0: Если бы были правила как раньше, я бы со второго ответа, второго отзыва бы сказал, все равно мангал рискнул бы.
2: Но, слушай, да это уже не важно, ты уже победил, зачем эти вот условности и оправдания?
1: Перестраховался, просто и все, забирай нашу, давай не кружку, давай рюкзак ему отдадим, пускай.
2: Да мне не жалко.
1: Мне тоже не жалко, и он доволен, и настроение.
2: Ты доволен, Леш?
0: Да, конечно, спасибо, только у меня просьба к Денису Курочкину, вы можете потом на связи на секунду остаться со мной?
2: Понял.
1: Претензия какая-то?
2: Вот не убегай, останься здесь.
0: Нет. Просто на секундочку один вопросик.
1: Понял, один вопросик.
2: Всегда
1: лишний.
2: С этого начинается. Сейчас ему надо просто тебя удержать.
1: Мобилу поменяю. Леш, хорошо, пообщаемся. Еще раз поздравляем тебя. Ну и с этой игрой на сегодня, с Купи Слона, мы завершаем. Пойдем искать новые отзывы, разумеется. Ну а плавненько...
2: А ты останешься.
1: Я-то останусь, да. Пойду, наверное, за базар отвечать.
3: Купи. Купи. Купи слона. Купи слона. Драйв! На Авторадио. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пауз Сбербанк 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
10: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна.
11: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Европарламенте назвали противников переговоров с Россией. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Германия, Польша и страны Балтии не желают переговоров с Россией. Об этом заявил в интервью газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картхайзер, пишет «Известия». Об этом при этом Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург и частично Франция с Италией продемонстрировали готовность к диалогу, отметил политик. По его словам, страны, члены Европейского Союза, не могут прийти к единому мнению по поводу переговоров с Россией. Картхайзер добавил, что если такая ситуация сохранится в течение продолжительного времени, это может привести к серьезной напряженности внутри ЕС, поскольку опасность прямой конфронтации с Россией растет с каждым днем. Ну а ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не будет беспристрастным посредником в урегулировании украинского кризиса и продолжит поддерживать Киев.
3: Про вакцину.
2: Экспериментальный препарат амивантамаб продемонстрировал беспрецедентную эффективность в борьбе с онкологическими заболеваниями, добившись полной ремиссии у ряда добровольцев. Результаты международных клинических испытаний публикует Guardian. Исследования проходили в 11 странах. В них приняли участие 102 пациента с опухолями головы и шеи. Все участники ранее безуспешно прошли другие виды терапии. Но согласно опубликованным данным, у 43 испытуемых зафиксировано уменьшение новообразований или их абсолютное исчезновение. Препарат применяется в виде подкожной инъекции раз в 3 недели, что выгодно отличает его от внутривенных капельниц.
3: Про нововведение.
2: Росстандарт утвердил новый предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, разработанный Роскачеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Стандарт вступит в силу 1 ноября и будет действовать 3 года. По словам главы Роскачества Максима Протасова, ГОСТ дает регионам четкое понимание, основанное на мнении профессионалов и опросах граждан, какие вещи действительно необходимы ребенку в первый год жизни. Ключевыми приоритетами заявлены безопасность, качество, исключение бесполезных сувениров и поддержка отечественных производителей.
3: Про продукты.
2: Картофель стал самым подешевевшим за последний год продуктом в России. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. По его словам, стоимость корнеплода по состоянию на 18 мая снизилась почти на 39% в сравнении с прошлым годом. Второе место среди самых подешевевших продуктов в России заняла капуста. Ее стоимость уменьшилась за год на 37%. Лук попал на третье место со снижением 34%. Ну а самым подорожавшим продуктом стала говядина на кости. Ее стоимость за год увеличилась на 15,5%.
3: Про все остальное.
2: Мороженое полезно тем, что содержит источники кальция и белок, который легко усваивается. Кроме того, это лакомство приносит удовольствие, которое снижает уровень стресса, рассказал РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. При этом врач отметил, что мороженое содержит большое количество сахара и животных жиров, а это снижает пользу для организма. Кроме того, у большинства магазинных сортов содержатся смеси рафинированных растительных масел, стабилизаторы и ароматизаторы. Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки. Курс евро 82 рубля 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Продолжаем встречать лето вместе. Это драйв-шоу «Поехали» в студии Авторадио. Радиостанция номер один в России. Здесь совершенно летний уже Иван Броневой.
1: И совершенно юный Денис Курочкин.
0: Да, мы о чем? Мы о драйв-чате, ребят. Сколько вам лет и насколько вы себя чувствуете? Знаете ли, возможно, секреты, как продлить молодость? И согласны ли то, что в 39, как утверждает Минздрав, как бы это еще... Молодежь.
1: Ну, возраст молодежи до 39, да.
0: 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, пожалуйста, пишите. И не прозевайте еще встречу с одним молодым человеком, Николай Никулин.
1: Наш киноэксперт. Да. Он обязательно придет, расскажет, что же посмотреть важного, интересного, и чем занять себя по вечерам. Но это тоже еще не все, мы же про путешествия тоже думаем, а некоторые о них буквально мечтают. И вот чтобы эти мечты исполнялись, у нас есть игра под названием «Утренний экспресс». Чтобы в ней оказаться, просто возьмите и позвоните.
0: Да, ребята, прямо сейчас начнем лето с путешествия. Почему бы и нет? 258-33-00, код Москвы 495.

0: Авторадио.
1: Эх, ребята, чувствовали бы вы его любимый аромат, этот жженый попкорн. Да, он по всей студии. Николай Никулин уже в нашей студии, действительно. И свежая подборка фильмов, которые нас достойны с вами. Давайте узнаем, что это.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Ну что, это Хьюго да попкорн? Что это за аромат?
2: Это аромат, который можно было бы назвать аромат Николаса Кейджа, друзья. Сегодня я хочу сосредоточить наше внимание на этом блестящем актере. Вам нравится Николас Кейдж?
1: Слушай, он классный был, но с учетом того, что начал во второсортных сниматься.
3: Ну, ключевая фраза, ключевое слово «был».
2: Был,
1: купил же остров там себе, потом продал.
2: Он очень эксцентричный. У него он отличается как раз эксцентрикой, и я думаю, что всю жизнь, даже вот в момент его наивысшей славы, все равно он был именно эксцентриком. Но выходит сериал с ним, друзья, под названием «Паук Нуар». А вы знаете, что, кстати, Николас Кейдж мечтал сыграть Супермена, и даже Тим Бертон в конце 90-х предлагал ему роль, там что-то не сошлось. Но в этот раз теперь другой герой, не Супермен, а такой Человек-паук, но в его нуарной ипостаси. Для людей, которые вообще не знают, кто такой нуарный паук, а слышали про Человека-паука, расскажу, что действительно в комиксах есть такая история про мультивселенные, что на самом деле есть огромное количество параллельных миров, и в одном из параллельных миров вот Человек-паук, он такой, как бы такой детектив из 30-х, нуарного кино.
1: В мультфильме смотрели.
2: И в мультфильме, кстати, тоже появлялся, и его тоже там озвучивал Николас Кейдж. И теперь он появляется на экране, и это такой уставший от всего неудачник, сыщик, естественно, пьющий, как любой пьющий сыщик нуаров 30-х годов, но у которого появляется способность, скажем, пускать паутину и летать по воздуху.
1: А Марвел как бы в курсе этого всего?
2: Да, конечно, конечно.
3: Но его тоже кусал паук или что?
2: Нет, здесь все легально. Это же правда по комиксам тоже сделано. Это не просто придумка создателей.
1: Короче, альтернативная вселенная.
2: Да, это в альтернативной вселенной. И все-таки Николас Кейдж, мне кажется, вот лучше всех мог бы сыграть такого героя.
1: Не знают, правда, а как деньги качать из населения?
3: Я напомню, Кейджа, единственного из популярных вот этой вот категории актеров, большие-большие проблемы с деньгами были.
2: Ну, что
1: да,
2: ж,
1: мы
2: я...
1: обсудили это уже.
3: Ну, вот об этом и речь.
1: Что уже не знают, что придумать.
2: Ну, я думаю, что это вот прям будет бомба.
1: Ну, окей.
2: Бомба. Я, да, пророчу бомбу. А другая, кстати, бомба, это сериал «После Фишера Инквизитор», друзья. Ну, просто потому, что сам по себе Фишер, все две части с Иваном Янковским, это была бомба. Я думаю, что вы посмотрели, и вам понравился именно Иван Янковский. Но в этот раз Иван Янковский в третьей части не появится, поэтому не «Фишер 3», а даже новое название «После Фишера Инквизитор». И вместо Янковского Александр Петров, друзья. Да-да-да-да-да, Александр Петров... Но
1: раньше
2: он здесь...
1: доехал на кастинг, что ли?
3: Как так происходит?
2: Ну, слушайте, ну, во-первых, НМГ-студия, которая сняла этот проект, она вообще любит Александра Петрова. Во-вторых, это просто немножко другая история, которая разворачивается в тайге. В тайге, вот даже вот мы можем сейчас посмотреть на трейлер, никто не услышит вашего крика. Это такая отсылка к «Чужому», помните? Там в космосе никто не услышит вашего крика. Тоже маньяк барнаульский, здесь еще Полина Гухман. Такая девушка, воспитанная в лесу, Юлия Снегирь, будет помогать Александру Петрову расследовать дело. Ну, а, собственно, сам вот этот сыщик в исполнении Александра Петрова не похож на того, кого играл Иван Янковский. Это будет такой тоже эксцентричный персонаж. Ну, кстати, у Петрова получается такие.
3: Еще бы ты сказал, что у Петрова что-то не получается. Друг твой, кореш практически.
2: Молчу.
1: Это
2: ладно,
1: вот такие фильмы или сериал?
2: Это сериал. Да, сериал. Ага. Все это можно увидеть в онлайн-кинотеатрах, да.
1: Понятно.
2: Так что выбирайте, либо сыщик Александр Петров, либо сыщик Николас Кейдж в роли нуарного паука.
3: Выбор очевиден.
1: Спасибо большое, Николай Никулин, наш кинокритик. Как всегда, все самое свежее и интересное для вас.
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: МДК «Микрохирургия глаза». Прогрессивные технологии хирургии катаракты. Высокотехнологичное оборудование. Профессионализм хирургов. Для впервые обратившихся пациентов с катарактой проводится бесплатный прием. 10 июня. На Максима Горького, 63. Звоните 50-85-95.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Костюм, носки, бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: партнер проекта АО ФПК. Путешествуйте на комфортабельных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Откройте для себя уникальные маршруты по живописным уголкам нашей страны.
1: Итак, ребятки, это драйв-шоу «Поехали». Курочкин Денис, это я.
2: Иван Броневой, это я.
1: И вместе с федеральной пассажирской компанией у нас продолжается игра «Утренний экспресс», где каждое утро наш поезд отправляется в новое путешествие. И ваша задача – отгадать, в каком городе и прекрасном месте нашей страны мы окажемся сегодня. Так вот, сегодня нас ждут, помимо того, что, ну, подарки.
2: Естественно, от федеральной пассажирской компании еще и главный приз в финале проекта, а именно возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов.
1: Но помимо вот этого всего перечисленного, нас еще и ожидает на перроне Тамара. Давайте ее тоже поприветствуем. Тамара, доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Скажи, пожалуйста, ты в путешествие отправлялась на поезде?
3: Конечно, в Анапу.
1: В Анапу? О, то есть в путешествии, да еще и в отпуск, да? Класс, класс. А как передвигалась? Одна или в большом количестве компаний?
3: С семьей,
1: супер. Ну, как-то ты прям с грустью сейчас вспоминаешь. Мы же лето уже встречаем, уже и отпуск.
3: Хотелось бы еще.
1: Что еще раз?
3: Хотелось бы еще.
1: А, еще. Мы ни разу тебя в этом даже останавливать не будем. Итак, давай мы вместе с тобой обсудим правила. Они пригодятся.
2: Да, они на самом деле очень понятные. Мы даем тебе 3 подсказки. После каждой спросим, готова ли ты назвать город, в который мы сегодня отправляемся. Если угадаешь, получишь набор путешественника, который точно пригодится тебе в любой поездке. Ну и плюс станешь участником финала, где мы разыграем главный приз. Возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов федеральной пассажирской компании. Ну а если ошибешься, в чем я лично очень сомневаюсь, приз все равно достанется, приз дня я имею в виду, но вот финал уже не попадет.
1: Ну, мы давай не будем загадывать, посмотрим, я уверен, что Тамара справится. Готова?
3: Готова.
1: Ну, поехали.
0: Утренний экспресс. Поехали.
1: Подсказка номер 1. Она коротенькая, ясная, понятная и, в принципе, можно догадаться. Значит, этот город получил статус столицы Золотого кольца России, знаменитого туристического маршрута по древним русским городам. В центре города установлен памятный знак «Нулевой километр» этого маршрута. Вот и все. Очень простая подсказка.
2: Ну, очень понятная при этом.
1: Да.
3: Тамар. Так.
1: Так, пошел мозговой процесс. Вспоминания, факты.
3: Может быть, Ярославль?
1: О, это окончательный ответ? Если да, и это будет правильно, то ты станешь легендой нашей игры «Утренний экспресс». А может быть и нет. Поспешил, поторопилась и, увы, ах.
3: Да. Пусть будет «да».
1: Пусть будет «да», мы должны принять ответ Ярославль. Все верно?
3: Да.
1: То есть ты думаешь, именно там установлен знак «Нулевой километр»? Именно он получил этот город статус столицы Золотого кольца. Ну, вообще все логично.
2: Абсолютно.
1: Да? Абсолютно логично. И даже нечего как-то в ответ закинуть. Потому что это правильный ответ. Абсолютно.
2: Браво, Тамара. Брависсимо.
1: Ну, давайте-ка перейдем теперь к перечислениям. Помимо того, что она легенда нашей игры «Утренний экспресс», Тамарочка, ты получаешь набор путешественника, который точно пригодится тебе в любой поездке. А там много всего. Ну, во-первых, стильный зонт. Ну, вдруг, не дай бог, выйдешь, да, где-нибудь и начнется этот летний дождь. Легендарный подстаканник. Ничего себе, сколько раз я из него пил, но никогда он мне не доставался, понимаешь, а у тебя он теперь будет украшать твой сервиз. Дорожный органайзер, ничего себе. Ну и много-много, конечно же, чехол для очков и пауэрбанк, самая нужная вещь, которая всегда пригодится в путешествиях. Но главное...
2: Ты становишься участником нашего большого финала, который состоится в прямом эфире, напомню, 5 июня на Авторадио. Среди всех финалистов мы разыграем главный приз 120 тысяч баллов клуба путешественников РЖД «Бонус», которые победитель сможет потратить на поездку, ну, в одном из туристических поездов федеральной пассажирской компании.
1: Мы тебя поздравляем. Поздравляем и будем болеть за тебя, чтобы ты отправилась вновь в невероятное путешествие. Хорошего тебе дня, супер жаркого лета. Ну а наш, дамы и господа, «Утренний экспресс» завтра отправится в новое путешествие. Слушайте эфир Авторадио, участвуйте в игре, и, возможно, именно вы станете обладателем путешествия мечты.
0: «Утренний экспресс» на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
0: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных. Тех, кто создает будущее страны. Сегодня. Это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
8: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дealerов Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня.
11: Москва.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ 2026.
12: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом.
11: Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
13: Авторадио.

0: поехали!
1: Ну вот и пришло время, друзья, подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня достаточно большое количество времени мы посвятили теме того, сколько вам лет и насколько вы себя чувствуете. Знаете ли секреты, возможно, как продлить молодость, делитесь лайфхаками. А то смотришь на ваши фотографии и не верится, когда вы говорите о том, что вам, ну, по фотографии кажется лет 20. А по паспорту уже давно за 40. Явно же какие-то там, не знаю, маселки, огурчики, смузи, что-то вы употребляете, да? Как вообще оцениваете свой возраст? Вот о чем мы вас также спросили. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Подводим итоги. У нас, кстати, есть еще сюрприз один для вас. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Сюрприз, кстати, непростой. Два билета на концерт группировки «Ленинград», который состоится 26 июня в «Лукойл-арене».
2: Так, я сейчас тоже сообщение напишу.
1: Ну, поехали.
2: Гатя написала, есть.
1: У меня Виктор есть.
2: Ну, давай.
1: Ну, он говорит, мне 48, чувствую себя 25, да и выгляжу не больше, чем на 35. Но один вопрос мучит постоянно.
2: Так.
1: Уже 48 или еще 48?
2: Еще 48, точно.
1: Да, у тебя все впереди, как в известной песне.
2: Катя написала, говорит, мне в этом году 39. Всегда забываю, если честно, сколько мне лет, когда спрашивают. Но в душе все 18. А про меня, можно сказать, маленькая собачка до старости щенок, потому что рост 155 сантиметров, я всегда в движении. Ну а секреты простые. Здоровый образ жизни, правильное питание, позитивный настрой. Это все замедляет старение. Ну и есть, конечно, генетика. Если она работает, то тоже отлично.
1: Светлана написала, мой возраст, как небольшая температура, 38,3. Если дело касается поездок, отдыха, то возраст смело можно делить пополам. Готова туда, не знаю куда, за любой движ, так сказать. А если надо на работу, то вставать сил нет. Спать целый день хочу. Настроение плавает, как выжатый лимон. Вот и как эту молодежь примерить на себе. Где-то подходит, а где-то не очень. Ну так.
2: Интересно. Причем мне интересно, что все наши слушатели, которые пишут, там, возраст, там, может быть, и 50 кому-то, и даже 60, и люди по 20 лет, все ведь хотят на концерт группировки «Ленинград».
1: Хотят, многие пишут, делятся какими-то своими интересами. Ну, вот, например, если просто открыть фотографию, то я бы никогда не подумал. Пишет Оксана, мне 54.
2: Так.
1: На этом я уже выпал, потому что фотография вообще не соответствует паспортным данным. Ну, реально. Вот доктор сделал, говорит, комплимент, как недавно она его посещала, что я не только внешне молодо выгляжу, но и органы у меня тоже молодые. УЗИст.
2: Это самый странный комплимент, который я слышал. С другой стороны,
1: подкат.
2: Мы можем таким образом... Да, кстати, знать человека изнутри. Мы можем отдать билеты на группировку «Ленинград» вот этой девушке, чтобы она эти органы еще себе растрясла и, так сказать, продлила.
1: Растрясла, звучит как...
2: Как хотите, так и думайте.
1: Оксана, ну, видите, вы не только внешне, но и внутренне действительно хорошо сохранились, поэтому...
2: Ваш внутренний мир в полном порядке.
1: Это классно, поэтому давайте мы вам тогда и отдадим два билета на концерт Ленинграда, группировки «Ленинград». Состоится он 26 июня на Лукойл-арене. Туда и отправитесь, получите хорошую порцию настроения. Всем тем, кто написал, главное же, друзья, опять же, не что у нас в паспорте, а насколько мы сами себя оцениваем, правильно? Есть люди, которые в 18 выглядят, не про внешне говоря, а внутренне, да, себя оценивают, как будто они уже опытные 75-летние старцы-мудрецы.
2: Есть такие, правда.
1: Да, всегда нужно оставаться юным. И блеск в глазах тоже поддерживать. Благодаря музыке Авторадио, который далее продолжится. А на сегодня драйв-чат завершен. Спасибо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие.

0: По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20.
1: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
3: Радиоканал Авторадио.
4: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, ну, разрешите, наверное, подвести итоги сегодняшнего первого дня лета, который мы вместе с вами встретили. Это не может не радовать. Я надеюсь, что так же бодро, весело, энергично, подарочно, музыкально, горячо эти все три месяца и далее будут в вашей жизни. Естественно, благодаря Авторадио мы сделаем эти месяцы еще, наверное, во всяком случае, июль-то еще мощнее.
2: Организуем эпицентр радости.
1: Конечно, потому что мы традиционно, дамы и господа, любим вас удивлять и пытаемся просто выйти за рамки колонок своих очень далеко-далеко. И именно поэтому готовимся к нашей встрече, которая случится 4 июля на стадионе ВТБ-арены на большой дискотеке Авторадио.
2: И это невероятное событие, где главное артисты страны будут исполнять свои главные хиты. Я лишь несколько назову. Это Анна Асть, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбери, Ева Польна и многие-многие-многие другие любимые, действительно главные артисты. Они будут петь вместе с вами, танцевать вместе с вами. Главное, чтобы вы в этом месте, на стадионе ВТБ-арена 4 июля, оказались. А для этого зайдите на сайт Авторадио.ру, получите всю информацию, выберите места, которые вам подходят.
1: Пока они не растаяли окончательно.
2: А это правда. Они тают буквально на глазах. Категория 12+.
1: Ну а прямо сейчас, дамы и господа, после нас все равно оставляйте свое прекрасное звучание авторадиоприемника на максимуме. Прям вот ловите тот самый фирменный летний ритм, кайфуйте от солнца, а не от рабочих задач и лампы. И, дамы и господа, всего вам самого невероятного, чтобы вот только вы подумали, а оно уже сбылось. Но для этого лето и существует. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Сербия может ввести визы с Россией до конца года. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Сербии рассматривается вопрос введения виз с Россией в качестве выполнения требований Брюсселя. Об этом газете «Известия» заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Однако Сербия далека от вступления в Евросоюз и от отмены визового режима. По мнению парламентария, это приведет к усугублению ситуации в стране и критической потере поддержки среди граждан. Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что сознательно упустил много политических выгод ради сохранения моральных принципов своего государства. Так он прокомментировал давление на Белград и свое решение не присоединяться к ограничениям в отношении Москвы. Вучич подчеркнул, что введение антироссийских санкций превратило бы его в глазах Запада в величайшего демократического лидера в мире, но цена такого признания оказалась бы неприемлемой.
0: Про инициативы.
2: В России необходимо ввести налоговый вычет на оплату детского сада и группы продленного дня начальной школы. Такой законопроект сегодня направит в правительство, пишет газета «РУ». Авторы инициативы отметили, что эти расходы имеют социально значимый характер, поскольку направлены на обеспечение надлежащих условий воспитания, развития безопасного пребывания детей. Поэтому и предлагается распространить действие социального налогового вычета на суммы, уплаченные россиянами за детский сад и продленку для детей. И еще об одной инициативе. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила объявить Международный день защиты детей выходным для всех родителей. Об этом она сообщила агентству «Москва», комментируя инициативу Общественной палаты сделать 1 июня нерабочим днем исключительно для многодетных семей. Парламентария убеждена, что детям важно провести этот праздник вместе с мамой и папой, поэтому ограничивать право лишь одной категории семей было бы несправедливо. Но я напомню, сегодня отмечается Международный день детей. Согласно данным статистики, в мире сейчас проживают около 2 миллиардов детей в возрасте от 0 до 14 лет. Детское население в России составляет чуть больше 31 миллиона.
0: Про школу.
2: В российских школах планируется внедрить единые учебники по физике, химии и другим наукам. Сейчас пособия находятся в разработке. Об этом сообщает МКРУ со ссылкой на президента РАН Геннадия Красникова. По его словам, учебники для старших классов поступят в школы в сентябре будущего года. Также сейчас идет разработка учебного материала по математике и информатике. После работы ученых пособие изучат эксперты в области детской медицины и психологии. И это нужно для уверенности, что школьники того или иного возраста смогут освоить материал.
0: Про Авторадио.
2: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Билеты в продаже на сайте Авторадио и в кассах города. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Категория 12+. Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки. Курс евро 82 рубля 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: От сумасшествия и от одиночества Иракли в эфире Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. И я прямо сейчас готова эту песню поменять на деньги. Как вам такой аттракцион? А вот он продолжается. Игра «Много денег» в самом разгаре.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Эта школьная пора поставлена на паузу, а наша фирменная суперигра «Много денег» продолжается. Сезон у нас счастливый, с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы вас делаем богаче. 5 миллионов рублей в призовом фонде. И исполняем ваши желания. 5 заветных, между прочим. И совсем скоро исполнится второе. Да, в этот четверг мы наконец-то стали еще ближе к этому событию под названием «Второй суперфинал». 4 июня мы исполним еще одну вашу мечту. Вы, пожалуйста, проверьте себя прямо сейчас. Гимн Авторадио вместо гудков. Ваша мечта на нашем сайте. Вы внимательно слушаете Авторадио. Все ваши гаджеты настроены именно на эту радиостанцию, потому что это к деньгам и к исполнению мечты. Так вот, в ближайший четверг второй суперфинал. И в этом, кстати, волшебстве поучаствуют и наши любимые артисты: Татьяна Куртукова, группа «Лицей», Филатов энд Кэрос. Их песни будут делать вас счастливее, богаче. Ну и вместе мы, конечно же, исполним вашу мечту 4 июня. Пока мы к этому событию приближаемся, играем еще и на деньги. В банке сейчас 5000 рублей. Готовы их сделать вашими. И для этого останавливаю нашу авторадиорулетку. Она выбрала номер 3644, последние цифры, префикс 917. Зовут игрока Владимир, живет он в Самарской области и очень мечтает об автомобиле. Конкретном пишет: «Хочу танк 500 или танк 500». Ну, давайте прямо сейчас Владимиру позвоним и все у него спросим. Номер набран по правилам игры «Гимн Авторадио» вместо гудков. Как только услышим 3000 рублей, мы сразу же вручим. Продолжим ждать ответа от нашего игрока. И, собственно, алло, Владимир, здравствуйте, это Авторадио. Игра «Много денег», счастливый сезон, вы в прямом эфире.
2: 3000 рублей мы сразу же вручим.
0: Владимир. Ответа от нашего игрока. Владимир, ну скажите что-нибудь.
2: Алло, Владимир, здравствуйте, это Авторадио.
0: Владимир.
3: Алло.
0: Владимир, вот очень большая задержка. Вы с нами разговариваете по громкой связи?
3: Владимир. Нет.
0: Нет? Хорошо, ладно. Тогда давайте с вами друг друга приветствовать. Я очень рада с вами познакомиться. Наконец-то мы до вас дозвонились, Владимир. Вы наш человек, судя по гимну Авторадио. Так?
3: Ой, как я вас жду давно уже.
0: А как давно, расскажите?
3: Ну, наверное, уже года 3-4, наверное, около этого.
0: Да, ну вот мы, наконец-таки, да, дозвонились до вас.
3: Спасибо большое, да. Очень рад.
0: Расскажите-ка подробнее, Владимир, о своей мечте, о новом автомобиле. Почему именно Тэнк 500?
3: Да, потому что у меня вот всю жизнь УАЗик, уже привык как такой машины.
0: А вам внедорожник надежные. Нужен?
3: Да.
0: Так, а что вы, куда поедете на нем? По лесам, по полям?
3: Да нет, я так-то живу в деревне, а для деревни это
0: самое
3: машина...
0: то.
3: Самое то, да.
0: Я поняла вас, Владимир. Но я надеюсь, что 4 июня рулетка выберет ваш номер, и автомобиль будет вашим. Тем более Авторадио автомобили дарит только так. 22 машины за все сезоны мы разыграли, и вам тоже.
3: Ой, а как я надеюсь.
0: Так,
3: спасибо большое.
0: Получается, 4 июня вы слушаете внимательный эфир.
3: Обязательно
0: так,
3: буду.
0: Так, Владимир, а сейчас вы слушали внимательный эфир?
3: Да.
0: И
3: вот
0: что
3: я...
0: же за песня была?
3: Да, сейчас, подождите. «Одинокая луна», наверное, она кажется, да.
0: Так не кажется, а совершенно точно. Ты ведь знаешь, я одна, как одинокая луна,
3: да,
0: Иракли.
3: Да.
0: И 5000 рублей отправляются Владимиру в Самарскую область. Да даже больше скажу. У нас же генеральный партнер есть, Озонбанк. Он ваш выигрыш удваивает. То есть 10000 рублей вы скоро получите на карту Озонбанка. Ура!
3: Ура! Спасибо большое!
0: Ой, Владимир, вы вообще такой молодой. Молодец. Я в вас верю, держу за вас кулачки и надеюсь, что вот мы начали вам звонить спустя 3 года, и теперь все, вы от нас не отвяжетесь, будем названивать.
3: Очень рад. Спасибо большое вам.
0: Владимир, вам желаю удачи. Счастливый сезон для вас продолжается, как и для остальных слушателей Авторадио. Давайте-ка запускать нашу Авторадио-рулетку. В банке по-прежнему 5000 рублей. Мы стали на шаг ближе ко второму суперфиналу. В этот четверг мы исполним вашу заветную мечту. Определяйтесь скорее, что вы так хотите. Может быть, автомобиль, как Владимир. Может быть, новый дом. Может быть, кругосветное путешествие. Я не знаю, спеть со звездой, сняться в кино. Мечты могут быть совершенно смелыми, как и вы. Так что определяйтесь и регистрируйтесь. В игре много денег. И 4 июня исполним вашу мечту. 5 суперфиналов. Финалов в счастливом сезоне. Напомню, под Новый год ожидается еще и 6-й суперфинал, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 49.

0: Чуть больше месяца остается до главного события этого лета, до большой дискотеки Авторадио. Мы с вами 4 июля встречаемся на стадионе, на ВТБ-арене и танцуем, а главные звезды поют свои главные хиты. Надеюсь, что вы уже в списке тех, кто купили билеты. 30 тысяч зрителей, между прочим. Это вам не шутки. Ну а если вы хотите попытать счастье и выиграть эти самые билеты в эфире любимой радиостанции, то вот оно, все для вас. 8-495-258-3320. Нужно дозвониться, быть первым и сыграть с нами. Давайте прямо сейчас и поговорим с человеком. Алло, здравствуйте, это Авторадио.
1: Здравствуйте, Олесь.
0: Как зовут вас?
1: Вадим. Вторая попытка.
0: А с первой не получилось?
1: Ну, подставил на супругу, в общем.
0: Ах, Вадим, и Григорий Лепс вас подвел, и Натали. Я помню вас. Отключите, пожалуйста, приемник, потому что совсем все плохо слышно.
1: Во. Хорошо.
0: Во, Вадим. Ну, вы счастливчик. Вы дозвонились тогда первый, сейчас первый. Это что ж за человек такой? Но правила я напомню и для вас, для всех остальных. Я вам сейчас поставлю нарезку из больших хитов одного из главных артистов, участников дискотеки Авторадио. Вам нужно выбрать тот самый, который прозвучит на сцене стадиона ВТБ-арена. Как вам, Вадим?
1: Ну, буду слушать, да. Внимательно.
0: И, внимание, встречайте, суперзвезда, участница большой дискотеки Авторадио, Ёлка и ее большие хиты. Вам нужно выбрать только один. Так что, Вадим, я вам желаю удачи.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Итак, Вадим, ваш выбор. Какой же большой хит прозвучит?
1: Так, а первый какой был?
0: Так, «Я грею счастье внутри, смотри. Около тебя мир зеленее. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето».
1: Вот, наверное, третий.
0: Так, про большой воздушный шар, я так понимаю.
1: Да, да, наверное.
0: Ну, давайте, Вадим, проверять. Вы точно? Давайте. Все точно или нет? Или вы там еще сомневаетесь?
1: Ну, давайте проверять.
0: А давайте проверять вашу музыкальную интуицию.
2: Большой хит!
0: Ну, конечно!
1: Ура! Ура! Ой, спасибочки, спасибо.
0: Это вам, Вадим, спасибо. Вы разгадали все наши шарады и ребусы. На большом воздушном шаре будем проводить это лето и будем подпевать обязательно на большой дискотеке Авторадио «Елки» именно эту песню. Вы же знаете ее слова. Если нет, то вспомните, да, Вадим?
1: Конечно,
0: так,
1: конечно.
0: Супругу берем.
1: Спасибо огромное. Спасибо огромное.
0: Вам
1: огромное спасибо.
0: Спасибо. Вадим, до встречи на стадионе, на ВТБ-арене, на большой дискотеке Авторадио 4 июля, где главные звезды споют свои главные хиты. Между прочим, там и Анасти будет, и Егор Крид, и Мария Краймбрери, и Стас Михайлов, Ума Турман, и многие-многие другие исполнят для вас свои главные хиты. До встречи. Ну, вы всегда можете выиграть билеты в эфире Авторадио. Это... просто, вы же сами все слышали. Вадим дважды дозвонился до прямого эфира. Ну, а если у вас не получится дозвониться, то у вас всегда есть сайт Авторадио.ру, где продаются билеты категория 12+. Занимайте лучшие места и до встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля.
2: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на «Авторадио.ру».

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин поручил создать схему страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Президент ждет доклад правительства до 1 сентября, пишет парламентская газета. Также глава государства призывает изучить случаи, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки средств. Кроме того, в списке поручений оказания мер социальной поддержки гражданам Дагестана и Чечни, жилье которых было повреждено или утрачено из-за наводнений в марте и апреле. Еще президент рекомендовал Верховному суду изучить, как предоставляются средства на жилье детям-сиротам. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Синоптик рассказал о погоде в Центральной России и в июне. Первый месяц лета будет соответствовать температурной и климатической норме. Об этом сообщили в центре ФОБОС. По словам метеорологов, осадки в Москве и соседних регионах также будут соответствовать норме. В Центральной России она составляет 77 миллиметров. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение».
10: Категория 16+.
1: Авторадио.

Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: МЧС опровергло запрет на использование мобильных на СЗС.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: МЧС опровергло запрет на использование мобильных на СЗС. Сведения о том, что с июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. Ранее СМИ сообщили, что с 1 июня МЧС и топливные компании вводят новые противопожарные требования к работе АЗС. Среди прочего, это якобы запрет на использование мобильного телефона возле колонки вне автомобиля, поскольку существует риск возникновения случайной искры.
1: Про банки.
4: Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека. Это одна из новых норм, которая вошла во второй пакет «Антифрод» для борьбы с мошенниками. Госдума рассмотрит его во втором чтении 9 июня. Глава Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сказал, что россияне смогут иметь 20 карт как в одном банке, так и в разных. От идеи, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, власти отказались.
1: Про подростков.
4: Детский омбудсмен Москвы предложила снизить минимальный возраст для допуска детей к работе. По словам Ольги Ярославской, разрешать подработки необходимо уже с 12 лет. В этом возрасте многие подростки сами говорят о желании заработать деньги во время летних каникул. По закону легкий труд допускается с 14 лет и только с согласия родителей. Этим летом школьники могут заработать до 100 тысяч рублей. Например, за раздачу листовок платят до 7 тысяч рублей за смену.
1: Про газ.
4: Более 80 неплательщиков в Калужской области отключили от газа за долги. Общая сумма их задолженности превысила 4 миллиона рублей. Газоснабжающая компания провела проверки по окончании отопительного сезона. В результате более сотни абонентов оплатили задолженность добровольно. Также сотрудники компании выявили незаконные подключения к газораспределительной сети абонентов, которых отключили от газа за неуплату. Всего в газораспределительной организации региона было подано свыше 900 заявок на отключение. Просроченная задолженность населения Калужской области за потребленный газ на начало мая составляет 181,5 миллиона рублей.
1: Про женщин.
4: Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу отчета легли рейтинги, опубликовавшиеся в прошлом году. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. В результате 1-е место заняла Колумбия. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на 4-й строчке, Чехия на 5-й. Самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы. Официальный курс доллара – 71 рубль 37 копеек, курс евро – 83 рубля 69 копеек.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

Да уж, наше маленькое чудо под названием «Лето». Мы всегда его так ждем, а оно как будто бы летит на высоких скоростях. Вам так не кажется? Может, это все из-за работы? Мы из-за нее не видим лета. Между прочим, этот сезон будет самым длинным рабочим за последние 3 года. Впереди у нас 65 трудовых дней и 27 выходных. Ну а самым загруженным будет июль. Нас, между прочим, этим не напугать. Мы и поработаем, и отдохнем, и классно время проведем. А потому что вместе. Авторадио, делайте громче. Олеся Соболева у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро».
2: Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
1: Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас.
2: 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: России.
1: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Власти Румынии заявили, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским. Таков вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства. Как пишет Лента.ру, на обнаруженных фрагментах была найдена надпись кириллицей, а исследованные детали полностью совпадают с аналогичными фрагментами других беспилотников, ранее обнаруженных на территории Румынии и идентифицированных как произведенные в России. Платное обучение в вузах России подорожало в среднем на 11%, пишет «Коммерсант». В некоторых университетах цены выросли до 30% по отдельным направлениям. Наиболее заметно в вузах, где коммерческий набор был важной частью доходов. Сейчас он сократился из-за введенного ограничения на число платных мест. Под регулирование попали 40 специальностей. Сами университеты объясняют подорожание ростом расходов на преподавателей, инфраструктуру и требования к качеству образовательных программ. При этом учебные заведения стараются сохранять скидки и грантовую поддержку для сильных абитуриентов. По словам экспертов, темпы повышения могут замедлиться через полгода. В центре ФОБОС назвали май в Москве самым влажным за последние 5 лет. В последний месяц весны, по словам метеорологов, в столице выпал 121% от месячной нормы осадков – 77 миллиметров. Кроме того, май в столице стал самым теплым за последние 7 лет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
1: Категория 18+.
2: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
1: Подробности на rfd.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Авторадио.

Предлагаю нам с вами все-таки оказаться в самом людном месте. Тем более мы вовсю готовимся к супермасштабному событию в самый разгар лета. 4 июля мы с вами встречаемся на большой дискотеке «Авторадио». Мы собрали целый стадион, 30 тысяч человек на ВТБ-арене. Танцуют, а главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Так что нельзя пропустить это событие. Билеты и подробности на сайте «Авторадио.ру», категория 12+. Заходите, выбирайте, приобретайте. И до встречи на стадионе на большой дискотеке «Авторадио». Вот это мы с вами потанцуем. И я, Олеся Соболева, в том числе, обязательно присоединюсь.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. Западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России с 1 июня изменились правила парковки для электромобилей. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Сегодня в России вступил в силу новый свод правил, который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Документ, подписанный главой МЧС, напоминает «Комсомольская правда». Теперь владельцам электромобилей и гибридов нельзя свободно заезжать на подземные паркинги жилых комплексов или гипермаркетов. Им предписано использовать специальные места, требования которым стали строже. Места для электроавтомобилей нельзя изолировать капитальными перегородками. Разрешено только разделение легкой, огнестойкой сеткой или шторами. Такие зоны организуют кластерами не более чем на 10 машин. Рядом с ними обязательно оборудуют системы пожаротушения. На подземных парковках разрешены только автоматы для медленной зарядки с ограниченной мощностью. Но владельцам автомобилей с газобаллонным оборудованием теперь разрешено парковаться только на открытых наземных стоянках.
2: Про инициативу.
1: В Госдуму внесен законопроект о введении налогового вычета за путевки в детские лагеря. Документ предусматривает возврат средств за отдых круглосуточных, сезонных, круглогодичных, а также палаточных лагерях, включенных в региональные реестры. Действующий лимит социального вычета 150 тысяч рублей в год увеличивать не планируется. При этом нововведение позволит оформлять возврат напрямую через работодателя. Сейчас вычет доступен только за медицинские и образовательные услуги. Авторы законопроекта считают необходимым расширить перечень сфер, на которые распространяется такая мера поддержки.
2: Про ограничения.
1: Около 16 тысяч площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки, в России заблокированы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормирующие вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция. Мониторинг сайтов продолжается.
2: Про Подмосковье.
1: Супергрибной сезон начался в Московской области и других регионах России. Этому поспособствовала переменчивая погода, рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров, сообщается на сайте «Аргументы и факты». В частности, под Домодедово сейчас можно найти шампиньоны, рассказал специалист. Грибы, растущие в лесах, намного ароматнее тех, которые продаются в магазинах. Шампиньоны удобно собирать, так как их нельзя спутать с чем-то ядовитым. Кроме того, добавил Тихомиров, в лесах уже появляются белый сетчатый гриб лисички и трутовики. Последний гриб, напоминающий по вкусу курицу, можно найти на дубах. Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки. Курс евро 82 рубля 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио. Номер один.

0: Все так поет Джонни, это будет наше лето, ведь ты моя игра, любимая, много денег. Так я продолжила песню. Да, у нас счастливый сезон, между прочим, шагает по стране. Делайте громче приемники.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: С легкой руки нашей авторадиорулетки сбываются ваши мечты. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги. 5 миллионов рублей в призовом фонде и исполняем ваши желания. 5 заветных станут реальностью в этом сезоне. И совсем скоро второе из этого списка исполнится. Как скоро? В этот четверг. Ну скоро, мы уже считаем эти дни на пальцах. Скорее бы уже 4 июня. Второй суперфинал со всеми нами скоро случится. И одна мечта будет исполнена. А чья же? Узнаем обязательно. Вы прямо сейчас проверяйте свой мобильный, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. 4 июня освободите от всех важных дел, потому что самое главное – это исполнение вашей мечты. Пока мы движемся в этом направлении, играем еще и на деньги. В банке сейчас 5000 рублей. Давайте-ка остановим Авторадио-рулетку, узнаем, кто за них поборет. Имя игрока я знаю, но начну с номера 2588. Последние цифры 999. Префикс. Зовут его Олег, нашего счастливчика. Живет он в Санкт-Петербурге и мечтает о квартире. Вот так все просто, точно и легко. Никаких подробностей. Одно слово. Квартира. Олег Алексеевич написал. Но давайте прямо сейчас Олегу и позвоним. И как раз-таки детальнее расспросим о его мечте. Гимн Авторадио вместо гудков. Это вообще непреложное правило из сезона в сезон. Наверняка вы его выучили наизусть. Сейчас, кстати, и проверим, что у Олега. Гимн Авторадио у Олега из Санкт-Петербурга. И 3000 рублей. Вот тут же. Без лишних слов. Олег, здравствуйте. А это Авторадио. А это игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
2: Не верится.
0: Не верится? Дышите. Это правда. Это я, Олеся Соболева. Это вы, Олег, из Санкт-Петербурга. И мы даже знаем вашу мечту. Вы хотите квартиру, так? Так, Олег, пропадаете вы у нас.
2: Я попробую. Может, лучше будет слышно.
0: Так, да, вот. Олег, а о какой квартире? В каком городе?
2: А, ну, вы знаете, я в Колпино. Вот. И, как говорится, был бы рад вот дальше в Колпино.
0: В Колпино же и хотели бы квартиру.
2: Ну, почти да. То есть, вот, получается, юг Санкт-Петербурга.
0: А есть какие-то предпочтения? Сколько комнат, какой этаж, какой вид?
2: Если получилось бы выиграть, да?
0: Да.
2: В Авторадио, как говорится, верю. Вот у меня сегодня, поверите, день рождения, да.
0: А мы верим. Олег, вот. С днем рождения вас! Ну это же просто, спасибо. Это ура!
2: Да, это просто потрясающе. Знаете, это как бы, ну действительно, вот прямо сил дает, как говорится, к жизни. И веру, и надежду. Все. Вот, я бы, конечно, посоветовался бы со своими девчонками. У меня две дочки прекрасные. Mm-hmm. Вот. И, а так сам, получается, вот все время пятый этаж. То есть, ну, вот такое что-то оптимальное, вот, наверное, как раз хотелось бы.
0: Хорошо. Мы вас услышали, Олег. Мы еще и вопрос вам зададим сейчас. А песню-то назовете, которая только что в эфире была?
2: Комета.
0: Комета? Да. Ну, конечно, комета. Я немножечко вас это поволновала. Да, Джонни, комета. Это наше лето, это ваши деньги, это ваши 5000 рублей. Забирайте, с днем рождения. Какой подарок. Это вы у нас лучшие. Такие слушатели удивительные. Они и внимательные, и счастливые, и удачливые. А генеральный партнер Озонбанк, какой у нас щедрый, удваивает ваш выигрыш. 10 тысяч рублей вы скоро получите на вашу карту Озонбанка.
2: Ой, здорово. Завтра буду на работе, всем расскажу.
0: Расскажите всем, пусть все пытают удачу. Ну а уж 4 июня я надеюсь, что рулетка выберет ваш номер и будет вам квартира в Колпино, да на пятом этаже, да для ваших девчонок.
2: Ой, спасибо. По графику выходной.
0: У вас выходной как раз-таки?
2: Да, все так.
0: Кажется, вы все делаете правильно в этой жизни. Олег, я вас поздравляю и с началом лета, и с днем рождения, и то, что вы такой удачливый, денег забрали у Авторадио. Вот этот человек. Просто берите с него пример, дорогие слушатели. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтой и слушайте внимательно всегда и везде. И на работе, и дома, и когда у вас выходной. У нас 5 суперфиналов в этом сезоне. А под Новый год еще и 6-й будет, где наш генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте. Продолжаем счастливый сезон. Запускаем Авторадио-рулетку. В банке игры сейчас 5000 рублей, и легко их сделаем вашими.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
3: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
4: На Зерновой 15D.
3: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
4: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
5: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
6: Подробности на Зерновой 15D.
7: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейды. Город Калуга, улица Черновская, 13.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Россия стала главным поставщиком пшеницы в Кению. Как пишет Интерфакс, за год экспорт ключевой отечественной агрокультуры в этом направлении вырос на 10%. Отгрузки российской пшеницы в африканскую страну за это время достигли почти 1,5 миллиона тонн. По объемам поставок Россия опередила других крупных игроков в лице Аргентины и Австралии. К слову, ключевыми покупателями российской пшеницы также остаются Египет и Турция. Россияне недоедают около трети годовой нормы рыбы. Как пишет ТАСС, нужно употреблять по 150 граммов рыбных блюд хотя бы дважды в неделю. В таком случае организм получит белок, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, а также йод, селен и витамин D. Дефицит потребления создает риски для здоровья, особенно у детей. По словам экспертов, нельзя восполнить нехватку нутриентов с помощью биологически активных добавок. БАДы рекомендуются только при уже выявленном дефиците, при этом они не заменяют натуральную рыбу в питании. В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии. Пассажиры смогут опробовать сервис с 3 июня по 1 июля. Для этого нужно забронировать сессию. Продолжительность заезда 90 минут, а вот его цена около 14 рублей. Авто будет водить один из профессионалов автоспорта. Он покажет клиенту, как нужно ездить. Клиент же сможет насладиться экстремальной ездой в качестве пассажира. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
10: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
11: Авторадио.

Не так далеко, как кажется, все это здесь, в эфире Авторадио. Ответы на ваши вопросы. Правда, не знаю, что вас может терзать в первый летний день, в понедельник. Какие могут быть вопросы? Мы все наслаждаемся этим новым сезоном, этими жаркими днями, компанией друг друга. Олеся Соболева у микрофона. А еще будем наслаждаться танцами, ведь впереди у нас большая дискотека Авторадио. В самый разгар лета. Мы наконец-таки лето дождались. Ну и дискотеку дождемся, что с нами будет. Пока же готовимся, конечно, и мы, и вы, и наши любимые артисты. Главные звезды исполнят свои главные хиты на стадионе, на ВТБ-арене. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймер, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, «Дайте воздуха, мне не хватает», Галибри и Мавик, и многие-многие другие. Это будет событие такого масштаба, ну, точно нельзя пропустить. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру. Заходите, выбирайте, приобретайте. Категория 12+. И до встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио. 4 июля мы с вами танцуем. 30 тысяч зрителей. Кажется, это даже звучит масштабно. До встречи. Олеся Соболева у микрофона. Наш понедельник продолжается. Первый летний день. Какой он у вас интересный.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материала.

0: 256-51-95.
1: МТК «Микрохирургия глаза». Прогрессивные технологии хирургии катаракты. Высокотехнологичное оборудование. Профессионализм хирургов. Для впервые обратившихся пациентов с катарактой проводится бесплатный прием. 10 июня. На Максима Горького, 63. Звоните. 50-85-95.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Совете Федерации предложили снизить первый взнос по семейной ипотеке для многодетных.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России нужно обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей, в том числе увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования и уменьшить размер первоначального взноса. Об этом заявила спикер Софеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, семейная ипотека пока является таковой лишь по названию, но не по сути. Ранее в Госдуме предложили реформировать семейную ипотеку, установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком она составит 6%, с двумя – 4%, с тремя – 2%. Для семей, воспитывающих 4 и более детей, парламентарии считают необходимым установить ставку 0%.
1: Про экзамены.
4: Основной период ЕГЭ в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня, об этом заявили в Рособорнадзоре. Сроки экзаменов сдвинули по поручению президента. При этом значительных изменений в самой процедуре проведения ЕГЭ в этом году не будет. В Рособорнадзоре также отметили рост интереса выпускников к естественно-научным предметам. Число участников экзамена по физике может увеличиться почти на четверть. Также в этом году больше школьников выбрали профильную математику, химию, биологию и информатику.
1: Про историю.
4: Устный экзамен по истории для всех учащихся 9 классов планируют сделать обязательным в феврале-марте 2028 года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее он отмечал, что около 1,5 миллиона девятиклассников ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по этому предмету.
1: Про хоккей.
4: Вопрос о возвращении российских хоккейных сборных на международные турниры повторно рассмотрит Совет Международной Федерации Хоккея. Дисциплинарный совет пришел к выводу, что прежнее решение об отстранении команд из России нельзя оставить в силе в прежнем виде. Ранее был отменен недопуск российских сборных к соревнованиям сезона 26-27 годов. Для продления отстранения представленные основания сочли недостаточными. При этом немедленного возвращения команд на турниры это решение пока не означает.
1: Про город.
4: Монотонный шум в городе стал причиной жалоб калужан. Обращения указывают, что источник звука связан с работой Калужского турбинного завода. Жители отмечают, что гул слышен в разных районах, включая территорию УАКИ, удаленные от завода жилые кварталы. При этом горожане говорят, что гул продолжается в течение дня и особенно заметен в вечернее время. Такой шум мешает работе и отдыху, а также вызывает стресс и ухудшение самочувствия. Администрация города пояснила ситуацию. Шум связан с технологическими процессами на предприятии. Официальный курс доллара 71 рубль 37 копеек, курс евро 83 рубля 69 копеек.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Центральный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио поздравляет.
8: Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио.
1: Звоните, пишите, поздравляйте.
8: Авторадио поздравляет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13. МТК «Микрохирургия глаза». Прогрессивные технологии хирургии катаракты. Высокотехнологичное оборудование. Профессионализм хирургов. Для впервые обратившихся пациентов с катарактой проводится бесплатный прием. 10 июня на Максима Горького, 63. Звоните 50-85-95. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
10: На Зерновой 15D.
9: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
10: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
11: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
12: Подробности на Зерновой 15D.
13: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21 81 81. 21 81 81.

0: Личное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучий? Качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Детская сберкарта вызывает... улыбки.
9: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение.
13: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
14: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется
15: ровно в 17 часов.
14: Премия Муз-ТВ 2026.
13: Движение.
14: Смотри на Муз-ТВ.
13: Слушай на Авторадио.
14: 16+.
0: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Мама, мне страшно.
3: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
5: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
6: Реклама.
7: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Сообщения о проверках пожилых водителей не соответствуют действительности. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию о том, что с 1 июня сотрудники госавтоинспекции начнут массово останавливать пожилых водителей в рамках проверок. Волк заявила, что эти сведения не соответствуют действительности, и напомнила: инспекторы, наоборот, оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе пожилым людям, попавшим в затруднительную ситуацию. Контроль за водителями ведется в соответствии с приказом МВД от 2 мая 2023 года.
3: Про вирусы.
2: Эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям остается стабильной. Риск заноса вируса Эбола в страну минимален. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что специалисты ведомства контролируют на границе поток въезжающих в страну. Напомню, в Демократической Республике Конго зафиксированы рекордные темпы распространения лихорадки Эбола. Ситуация там остается крайне тревожной.
3: Про нововведение.
2: Роспотребнадзор и Минцифры запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. Эксперт финансового рынка Андрей Бархотов в беседе с Авторадио оценил такой вариант взаимодействия с маркетплейсами.
4: Введение такой опции на госуслугах, оно скорее дополняет функционал госуслуг, но и обеспечивает интеграцию маркетплейсов с государственными услугами именно в связи с тем, что все-таки за последние годы потребительское поведение россиян, оно переключилось на маркетплейсы. То есть эти структуры стали играть особую роль в экономике, особенно в потребительском секторе. Я думаю, что не очень много будет все-таки жалоб на госуслугах, просто потому что удобнее и быстрее осуществлять подобные рекламации именно на маркетплейсах. Но при этом, естественно, права потребителей будут в какой-то степени учтены, потому что угроза оставить жалобу на госуслугах, она будет как бы свидетельствовать о том, что служба рекламации и претензий в маркетплейсах работает не столь идеально. То есть ее надо усовершенствовать таким образом, чтобы жалобы на госуслуги не попадали, а они отфильтровывались еще на стадии совершения покупки.
2: Эксперт считает, что предлагаемый инструмент нужен скорее для повышения эффективности и качества работы маркетплейсов.
3: Про Авторадио.
2: Считанные дни остаются до момента, когда Авторадио исполнит мечту еще одного участника счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Второй суперфинал пройдет 4 июня. Напомню, этот сезон у нас особенный, и мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. Возможно, вам нужен новый автомобиль, или вы хотите отправиться в путешествие. Может быть, вы мечтаете о ремонте в квартире или спеть дуэтом со звездой. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если вы уже давно участник нашей игры, то не забудьте рассказать нам о своей мечте на сайте нашей радиостанции. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, курс евро 82 рубля 64 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

кто-то же это придумал, что счастье любит тишину. Да все это неправда. Счастье любит, чтобы было громко, ярко, мощно, весело. Чтобы все видели и брали пример. Вот так мне кажется. Ну и вот хочется по этому поводу и пригласить вас на большую дискотеку Авторадио и посмотреть на вас счастливых, на вас танцующих, на вас радостных. 4 июля мы с вами собираем стадион, встречаемся на ВТБ-арене, а главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймрари, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галиврий Мавик и многие-многие другие. И главное, что там будете вы, 30 000 зрителей в одно время, в одном месте на большой дискотеке Авторадио танцуют счастливые. Эх, классно было бы это увидеть, и мы увидим 4 июля. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. Заходите, выбирайте, приобретайте, приглашайте своих любимых, дорогих, родных. Пусть у всех будет классное 4 июля. Вот вам и мегаплан на это лето. Меня зовут Олеся Соболева, пока у нас первый летний понедельник.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Пропавшие в нацпарке красноярские столбы дети найдены живыми. В поисках мальчиков 12 и 15 лет принимали участие 33 человека, в том числе кинологи, спасатели и волонтеры. Было задействовано 4 единицы техники. Об этом сообщили ТАСС представители отряда «Лиза Алерт». В прокуратуре Красноярского края рассказали, что по предварительной информации мать с двумя сыновьями направилась на прогулку к национальному парку. Дети убежали в сторону леса, пока велись их поиски, несовершеннолетние вернулись обратно. Аэрофлот возобновил полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Речь о перелетах по маршруту Москва-Дубай. Время в пути составляет 6 часов. Как пишет Интерфакс, полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. На отдыхе у моря можно сэкономить. Отпуск всей семьей нужно планировать не в пик сезона. Как пишет Лента.ру, сейчас действует наиболее выгодный курс покупки туров за границу. Причем это касается и самого востребованного для отдыха месяца августа. По словам экспертов, следует обратить внимание на акции от туроператоров и условия отелей. Некоторые гостиницы могут предоставлять бесплатное проживание детям определенного возраста. Кроме того, сэкономить на отдыхе можно за счет питания, если выбрать только завтраки вместо полного пансиона. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
3: ОКО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Да все без...
10: Что?
9: А что?
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозке решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
5: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
6: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 15.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Москва не получила ответа от Бухареста по инциденту с беспилотником. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Кремль пока не получал ответа от Румынии на заявление Владимира Путина о готовности Москвы расследовать инцидент с беспилотником в городе Галаца. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в Минобороны Румынии заявили, что дрон упал на крышу многоэтажного дома. После этого загорелась одна из квартир и пострадали два человека. Бухарест обвинил Москву в запуске аппарата и заявил о необходимости усилить международное давление на Россию. Владимир Путин, комментируя эти обвинения, сказал, что это мог быть украинский беспилотник, который сбился с курса. Он также заявил, что Россия готова провести расследование и представить свою позицию по его итогам.
3: Про водителей.
2: С наступлением лета для российских водителей меняется сразу несколько правил. Например, упростится оформление нарушений для нетрезвых автомобилистов. Инспекторам больше не придется составлять сразу несколько отдельных документов. Часть данных можно будет фиксировать в других протоколах. Изменения коснутся и профессиональных водителей стран СНГ и Грузии. Для них срок временного пребывания в России продлят до 180 дней. При этом меняется не только порядок оформления документов, но и практика контроля на дорогах. Водителям напоминают о требованиях к состоянию машины и о том, куда теперь могут направлять деньги от штрафов за нарушение ПДД. Подробнее об этом Авторадио рассказал автоюрист компании «Право руля» Илья Москвитин.
4: С мая регионы России получили право направлять 100% денег от собираемых штрафов напрямую в дорожные фонды. То есть каждый рубль, который будет заплачен за превышение, грязные номера, трещина на лобовом стекле, могут теперь идти полностью на ремонт дорог, разметку, ликвидацию ям и так далее. Ну и теперь из актуального. Про штрафы на лобовом стекле. Инспекторы стали сейчас особенно придирчивы. Прямого отдельного какого-то штрафа за трещину на лобовом стекле в КУАПе нету, но могут оштрафовать на 500 рублей. Основание здесь ключевым документом является ГОСТ, где указано, что трещина на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителя со стороны водителя не допускается. Если трещина или большой скол попадает в рабочую зону левого дворника, это уже неисправность, которая ухудшает обзор. Грязное, сильно запотевшее, заляпанное лобовое стекло также могут квалифицировать по этой же статье как нарушение обзора.
2: Кроме того, водителям напоминают, что с наступлением теплой погоды госавтоинспекция усилила контроль за тонировкой автомобилей. Также продолжаются профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Велокурьер».
3: Про образование.
2: Минобрнауки изменило порядок приема в аспирантуру. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства, теперь подать заявление можно через госуслуги, лично в ВУЗе или через Почту России. При этом подача документов через информационные системы самих университетов больше не предусмотрена. Основные правила приема, сроки подачи заявлений и зачисления остаются прежними. По данным Минобрнауки, число аспирантов в российских вузах за последние 5 лет выросло на 44%, с 88 до 126 тысяч человек. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 71 рубль 2 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 82 рубля 64 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: песня Сергея Лазарева, которая кому-то из вас прямо сейчас принесет деньги. И это все она, наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио. И это все я, Олеся Соболева. Это все для вас. Делайте громче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И это не просто слова, сбываются мечты, ведь в этом счастливом сезоне мы исполняем 5 ваших заветных желаний и делаем вас богаче. Разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, и с нами наш генеральный партнер Озон Банк. И вместе мы просто несемся навстречу вашей мечте. 4 июня ее исполним в эфире Авторадио. Да, такие правила, такая вот у нас задумка. Надеюсь, что вы не против, вы подготовились, поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио, указали свою мечту на нашу сайте и теперь слушайте внимательно эфиры сегодня и завтра, а уж в четверг особенно. Освободите 4 июня от важных рабочих дел. Пусть ничто вас не отвлекает от исполнения вашей мечты. Тем более мы во все готовимся. У нас тут и артисты тоже распеваются. Татьяна Куртукова, группа «Лицей», «Филатов энд Кэрос» и многие-многие другие. Их песни будут делать вас точно счастливее. Ну и я попробую вместе с Сергеем Лазаревым сделать вас счастливее. 5000 рублей в банке на данную минуту. Генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 10 тысяч рублей. А кто же за них поборется, узнаем у нашей авторадиорулетки. Так, номер выбран. 9318, префикс 905. Зовут игрока Максим. Живет он в Москве и очень хочет свою собственную квартиру в районе Бутово. Интересная мечта, как минимум. Почему в Бутово? И что такое? И как вообще, какая квартира должна быть? Однокомнатная, двухкомнатная, десятикомнатная? Сейчас мы у Максима все это и спросим. Но сначала гимн Авторадио вместо гудков. Никаких посторонних мелодий, автоответчиков, голосовых помощников. Только гимн Авторадио. Есть первые 3000 у Максима. Берите трубку, Максим. Будем про вашу мечту разговаривать.
2: Алло.
0: Алло, Максим, здравствуйте. Это Авторадио. Это игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Да ладно.
0: Да, это правда. Вы же все сделали. Вы же зарегистрировались, поменяли гудки, мечту указали. Мы, между прочим, ее знаем. Своя собственная квартира в районе Бутово. Так?
2: Ну да.
0: Ну да. Так, Максим, ну для начала расскажите, что это за квартира, на каком этаже, почему в Бутово?
2: Ну, потому что это такой подходящий район, самый благополучный для меня.
0: Так, какой этаж будет?
2: Вообще без разницы, честное слово. Главное, не первый, не последний.
0: Вот уже и разница. Так, сколько комнат?
2: Ну, хотелось бы хотя бы двух.
0: Хотя бы двух, окей. А вид какой у вас должен быть? На двор, на природу?
2: Не, ну, конечно же, на двор и на природу. Но как же без этого-то?
0: Все, я вас поняла. Мы вот расписали вашу мечту, зафиксировались на этом, и теперь будем ее исполнять 4 июня. Готовы?
2: Ну, готов, конечно.
0: Так, но у нас есть еще и деньги для вас прямо сейчас, 5000 рублей, если песню назовете.
2: Ну, назову, к сожалению, я сейчас не на машине.
0: А где вы?
2: В офис заехал.
0: Так, а там авторадио можно тоже слушать?
2: Нет, нет, здесь нету, к сожалению.
0: Бросайте этот офис, а? Сидите в машине.
2: Согласен с вами, но так получилось по обстоятельствам.
0: Но получилось все равно здорово, согласитесь, за гимн авторадио. 3000 рублей мы вам торжественно вручаем, Максим.
2: Спасибо.
0: А генеральный партнер игры «Озон Банк» удваивает выигрыш. 6000 рублей вы скоро получите на карту «Озон Банка».
2: Отлично, вообще.
0: Ну, супер,
2: отлично.
0: Зашли в офис, да, на 6000?
2: Неплохо так зашел в офис.
0: Очень даже хорошо. Я вам впредь, Максим, желаю удачи, чтобы эта квартира в Бутово стала вашей благодаря Авторадио. Мы с удовольствием исполним ваше желание, если его выберет Авторадио-рулетка во втором суперфинале нашей игры. Или в третьем, или в четвертом, или в пятом. Запускаем рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. 7000 рублей в банке с этой секунды. Не зря сказала вам про 5 суперфиналов. Именно столько их в счастливом сезоне. Но под Новый год ожидается волшебство. Это 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озон Банк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Заходите, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Евросоюзе запланировали создать в Казахстане и Узбекистане центры содержания для беженцев. Там рассчитывают размещать граждан, которые не получили убежище в Европе. Инициативу обсуждают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Власти этих государств хотят обратиться еще к 10 странам с таким предложением. В обмен они готовы упростить визовый режим для государств, которые согласятся открыть центры для беженцев. Россельхознадзор допустил к поставкам рыбы только два армянских предприятия. Инспекция рыбоперерабатывающих предприятий проходила в республике в конце мая. Специалисты ведомства также посетили фермы по содержанию и разведению форели. При этом на половине производств отказались от проверки. В Михайловском сквере Санкт-Петербурга 2 июня в 16:00 состоится торжественная церемония высадки лиственной аллеи. Она символизирует единство регионов страны, преемственность поколений и укрепление общенациональных связей. Высадка приурочена к году единства народов России. Церемония станет символическим стартом мероприятий Петербургского международного экономического форума и подчеркнет значимость общественного единства, межрегионального взаимодействия и сохранения культурно-исторического наследия России. ПМФ 2026 пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня при информационной поддержке «Газпром Медиа Холдинга». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WB Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WB Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
3: Категория 18+.
4: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
3: Подробности на rvd.ru.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу летечика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
15: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение.
16: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
15: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
16: Ровно в 17 часов.
15: Премия Муз-ТВ 2026.
16: Движение.
15: Смотри на Муз-ТВ.
16: Слушай на Авторадио.
15: 16+.
14: Авторадио.
17: От Волги до Енисея, леса, коса, горы до степи, Россия.

уж, огромная у нас страна и от Волги до Енисея, и от Владивостока до Калининграда. С географией у меня, конечно, не очень, не помню крайних точек, но знаю точно, что из каждого города нашей огромной страны легко добраться в столицу, в Москву. Мы вас всех очень ждем в самый разгар лета на большой дискотеке Авторадио. Так что приезжайте, берите отпуск, берите билеты, берите любимых и на танцпол. Мы собираем стадион, встречаемся на ВТБ-арене 4 июля и танцуем, а главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Могу перечислять бесконечно, но все это лучше увидеть своими глазами. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Выбирайте лучшие места. Приезжайте, потанцуем. Ну, классно же даже звучит. Главный танцпол этого лета готовится к встрече с вами. И я, Олеся Соболева, тоже вовсю готовлюсь. Ну и начали мы с вами это лето вместе. Вместе и вы продолжим.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла. Днем 18-20. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: МЧС опровергла запрет на использование мобильных на АЗС.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: МЧС опровергла запрет на использование мобильных на АЗС. Сведения о том, что с июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. Ранее СМИ сообщили, что с 1 июня МЧС и топливные компании вводят новые противопожарные требования к работе АЗС. Среди прочего, это якобы запрет на использование мобильного телефона возле колонки вне автомобиля, поскольку существует риск возникновения случайной искры.
1: Про банки.
4: Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека. Это одна из новых норм, которая вошла во второй пакет «Антифрод» для борьбы с мошенниками. Госдума рассмотрит его во втором чтении 9 июня. Глава Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сказал, что россияне смогут иметь 20 карт как в одном банке, так и в разных. От идеи, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, власти отказались.
1: Про подростков.
4: Детский омбудсмен Москвы предложила снизить минимальный возраст для допуска детей к работе. По словам Ольги Ярославской, разрешать подработки необходимо уже с 12 лет. В этом возрасте многие подростки сами говорят о желании заработать деньги во время летних каникул. По закону легкий труд допускается с 14 лет и только с согласия родителей. Этим летом школьники могут заработать до 100 тысяч рублей. Например, за раздачу листовок платят до 7 тысяч рублей за смену.
1: Про газ.
4: Более 80 неплательщиков в Калужской области отключили от газа за долги. Общая сумма их задолженности превысила 4 миллиона рублей. Газоснабжающая компания провела проверки по окончании отопительного сезона. В результате более сотни абонентов оплатили задолженность добровольно. Также сотрудники компании выявили незаконные подключения к газораспределительной сети абонентов, которых отключили от газа за неуплату. Всего в газораспределительной организации региона было подано свыше 900 заявок на отключение. Просроченная задолженность населения Калужской области за потребленный газ на начало мая составляет 181,5 миллиона рублей.
1: Про женщин.
4: Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу отчета легли рейтинги, опубликовавшиеся в прошлом году. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. В результате 1-е место заняла Колумбия. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на 4-й строчке, Чехия на 5-й. Самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы. Официальный курс доллара 71 рубль 37 копеек, курс евро 83 рубля 69 копеек.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Авторадио поздравляет!
8: Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио!
1: Звоните, пишите, поздравляйте!
8: Авторадио поздравляет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО ТК «Дом Комфорт».
2: Мама, мне страшно.
3: Не бойся, мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Реклама. Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Совете Федерации предложили снизить первый взнос по семейной ипотеке для многодетных.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России нужно обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей, в том числе увеличить лимит льготного ипотечного кредитования и уменьшить размер первоначального взноса. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, семейная ипотека пока является таковой лишь по названию, но не по сути. Ранее в Госдуме предложили реформировать семейную ипотеку, установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком она составит 6%, с двумя – 4%, с тремя – 2%. Для семей, воспитывающих 4 и более детей, парламентарии считают необходимым установить ставку 0%.
1: Про эксперименты.
4: Минтранс проведет эксперимент, который позволит многодетным семьям получать скидки на услуги такси. Это следует из заявления пресс-службы ведомства. Это будет одна из мер по улучшению транспортной доступности для семей с детьми. Вместе с тем, министерство планирует ввести специальный дорожный знак, который будет обозначать места на парковках для вышеуказанной категории граждан. Еще одной инициативой в рамках совершенствования этой стратегии стало утверждение единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры.
1: Про школу.
4: Для проведения выпускного вечера не обязательно тратить большие деньги. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, после экзаменов выпускники могут собраться в своей школе, поблагодарить учителей и сохранить традицию без дорогостоящего праздника. Кравцов отметил, что масштабное мероприятие можно устраивать, если у семей есть такая возможность. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня.
1: Про безопасность.
4: Бороться с руфингом будут в Калуге. Как рассказали в управлении образования, это стало еще одним опасным развлечением городских подростков. Мода на путешествия по кровлям домов пришла из северной столицы. Дмитрий Денисов поручил управлению ЖКХ провести работу с управляющими компаниями и закрыть на замки выходы на кровли домов. Напомню, недавно в областную больницу был госпитализирован подросток, упавший с крыши в микрорайоне Силикатной. Обстоятельства этого происшествия не раскрываются.
1: Про благоустройство.
4: В Калуге началась высадка однолетних цветов. Растения украсят парки, скверы, аллеи, площади и центральные улицы областного центра. В этом году для озеленения выбрали 2 вида цветов – виолу и сурфинию. Уже высадили более 7 тысяч виол и около 11 тысяч сурфиний. Поэтапная высадка позволит горожанам и туристам любоваться яркими клумбами до поздней осени. Официальный курс доллара – 71 рубль 37 копеек, курс евро – 83 рубля 69 копеек.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Центральный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер 1.

0: И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги. 5 миллионов рублей в призовом фонде. И исполняем ваши желания. 5 заветных, между прочим. И совсем скоро исполним мечту, вторую по счету, уже в этот четверг. 4 июня случится самое настоящее чудо в прямом эфире. Вы должны к нему подготовиться. Поменять гудки в мобильном на гимн на авторадио. Указать свое желание на нашем сайте и слушать внимательно эфир. Ведь в любой момент позвоним. 4 июня уж так точно. Звонить будем очень часто и деньги раздавать, и мечту вашу исполнять. Так что освобождайте 4 июня, четверг от важных дел. Включайте и настраивайте все свои гаджеты на авторадио, и будет вам счастье. И, собственно, сейчас тоже будет 7 тысяч рублей в банке. Генеральный партнер игры сумму удвоит, то есть 14 тысяч рублей. Мы прямо сейчас и разыграем. Кто за них поборется, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Так, выбрала номер 5447, последние цифры, префикс 921. Звонить будем в Санкт-Петербург Андрею, который мечтает о... Что он? О новом автомобиле. Тут такая просто интересная история. Говорит, работаю в такси, машина моя уже старая, мечтаю продолжать слушать авторадио в новом автомобиле. Такая нормальная мужская мечта. Давайте прямо сейчас мы Андрею и позвоним, да и денег отдадим. Но сначала гимн авторадио. С него начинаются первые деньги. 3000 рублей, как только услышим этот наш фирменный гимн. И продолжим ждать ответа от Андрея. Но уже первые деньги есть. Андрей, берите трубку. Вы же слушаете авторадио, судя по вашей мечте. Что сейчас происходит? Вы где? Чем-то занят Андрей. Так и не удалось до него дозвониться. Но большой привет Санкт-Петербургу. Поздравляем с прошедшим днем рождения всех жителей, всех гостей, да всех нас. Классный город. Классный Андрей. 3000 рублей за гимн авторадио получает, да даже больше. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает выигрыш 6000 рублей. Совсем скоро Андрей получит на карту Озонбанка. Ну а надеюсь, 4 июня получит свой новый автомобиль, о котором так сильно мечтает. Но надо быть, конечно, внимательнее, надо быть на связи, брать трубку, слушать эфир и называть песню. А ведь петь в этот день будут наши любимые артисты: Татьяна Куртукова, группа «Лицей», Филатов энд Кэрос и многие-многие другие. Так что настраивайте 4 июня все свои гаджеты именно на авторадио. Исполним вашу мечту, а пока же запустим авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 9000 рублей. Мы продолжаем счастливый сезон, в котором 5 суперфиналов, а под Новый год ожидается 6-й, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
12: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
13: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин поручил создать схему страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Президент ждет доклад правительства до 1 сентября, пишет парламентская газета. Также глава государства призвал изучить случаи, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки средств. Кроме того, в списке поручений оказание мер социальной поддержки гражданам Дагестана и Чечни, жилье которых было повреждено или утрачено из-за наводнений в марте и апреле. Александр Новак назвал самые перспективные регионы для развития центров обработки данных. Это Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская и Свердловская области. Кроме того, в списке Красноярский край, Хакасия, Иркутская и Амурская области, отметил вице-премьер. Сейчас на долю Москвы и области приходится основная часть коммерческих площадей и крупнейшие кампусы ЦОДов. Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тысячи рублей в месяц. Таковы данные опроса «Суперджоб». При этом мужчинам требуется заметно больше денег, чем женщинам. По словам экспертов, запросы растут с возрастом. Среди крупных городов первое место по уровню запросов снова заняла Москва. Жителям российской столицы для счастья нужно почти 300 тысяч рублей в месяц. А вот самые скромные запросы в Кирове – 216 тысяч рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Авторадио. Реклама.
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Эшка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
10: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
11: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.com. госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
18: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
19: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+. Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.
0: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Авторадио.

Были, есть и будем. Конечно же, вместе с Авторадио делайте громче свои приемники, настраивайте на нас все свои гаджеты и будем погружаться в это лето. А в самый его разгар мы с вами встретимся на большой дискотеке Авторадио. Собираем стадион ради этого случая на ВТБ-арене, танцуем, 30 тысяч зрителей. Главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер. Это еще не все, там у нас много участников. Так что приезжайте, приходите, приплывайте, прилетайте 4 июля на большую дискотеку Авторадио. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на стадионе в самый разгар лета. Мы с вами так потанцуем, а потом еще так потанцуем, нас не остановить. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю отличного понедельника, классного начала лета и до встречи на большой дискотеке Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла. Днем 18-20. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
6: МТК «Микрохирургия глаза». Прогрессивные технологии хирургии катаракты. Высокотехнологичное оборудование. Профессионализм хирургов. Для впервые обратившихся пациентов с катарактой проводится бесплатный прием. 10 июня на Максима Горького, 63. Звоните 50-85-95.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пауз Сбербанк 0+.
2: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Основной период ЕГЭ стартовал в штатном режиме. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Основной период единого госэкзамена в России стартовал в штатном режиме. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Сегодня в 11-классники сдавали историю, литературу и химию. Об этом пишет «Комсомольская правда». Ранее Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников экзамена. На ЕГЭ нельзя проносить телефоны, шпаргалки, справочники и другие носители информации. Исключения предусмотрены только для отдельных предметов, если такие материалы разрешены правилами экзамена.
3: Про недвижимость.
2: Россиянам напомнили, как снизить риски при покупке недвижимости. Перед сделкой важно заранее проверить документы, а также историю квартиры. Об этом порталу news.ru рассказали в Думском комитете по вопросам собственности и земельных отношений. Прежде всего, необходимо запросить свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Она поможет подтвердить права продавца и проверить, нет ли у объекта обременений. Кроме того, россиянам советуют изучить историю перехода прав. Если собственники часто менялись за короткое время, то это повод для дополнительной проверки. Кроме того, стоит уточнить, не проходит ли продавец процедуру банкротства, нет ли у него долгов и кто зарегистрирован в квартире.
3: Про автомобили.
2: Водителям могут разрешить официально выбирать красивые номера за плату. Доработанный законопроект уже внесен в Госдуму. Конкретные цены должно будет установить правительство. Сейчас такие номера продают на онлайн-аукционах, и их стоимость может доходить до нескольких миллионов рублей. По оценкам экспертов, официальная продажа красивых номеров может приносить федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей в год. В законопроекте есть и ограничения. Например, автомобиль с уникальным номером нельзя будет передать новому владельцу в течение 3 лет. Таким образом, власти хотят бороться с теневым рынком. Однако у специалистов остаются вопросы к этой инициативе. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио заявил, что документ еще требует доработки.
4: Он предполагает, например, явно противоречащее Гражданскому кодексу ограничения по продаже транспортного средства, которое получило вот этот вот красивый номер. И других противоречий там тоже множество. К сожалению, хорошую идею опять не могут реализовать плохие исполнители. Мы понимаем, что здесь нужен совсем другой подход. Нужна простая методика, которую мы, Национальный автомобильный союз, предлагаем уже не один год. Во-первых, это отказ от сохранения номеров. Все номера должны перевешиваться исключительно через портал госуслуг. Это удобно для людей. Это позволит всем, у кого сейчас есть типа красивые номера, при перерегистрации автомобиля лишиться их в пользу Российской Федерации и купить еще раз, принести пользу стране и бюджету, если им хочется вот так выделяться на дороге.
2: Эксперт также считает, что для красивых номеров нужно отдельно определить категории и установить для них понятные тарифы. В случае принятия закон может вступить в силу 1 июля следующего года. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 71 рубль 55 копеек, курс европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед! Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
5: Добрый вечер!
6: Здравствуй, страна!
5: Привет! Ну что, коллеги, чувствуете? Что витает в воздухе?
7: Ты давай не пугай, не пугаю. Там может витать?
5: Это мой новый одеколон. Шучу. В воздухе витает ожидание, в воздухе предвкушение.
6: Что ожидаем, что предвкушаем?
5: Ну, здрасте, как это что? Ну, ведь суперфинал игры «Много денег». Осталось всего ничего. Вот я ожидаю, предвкушаю, вы должны ко мне, я считаю, присоединиться как-то.
7: Ну, ты даешь. Мы давно это делаем. Друзья, давайте будем вместе. Срочно идите на сайт Авторадио, меняйте гудки своих мобильных телефонов на гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. Ведь 4 июня суперфинал нашей игры «Много денег» на Авторадио.
6: И вы должны понимать, что скоро на планете одним счастливчиком станет больше.
5: Ну, как-то одним, здрасте. одним счастливчиком. Все слушатели нашего шоу осчастливливаются с нами каждый вечер. И сегодня, кстати, не исключение.
7: Слушай, ты чё ж красиво говоришь, ты не убавить, не прибавить.
5: Это мой новый одеколон.
6: Опять, да? Ну, в общем, даешь больше счастья в каждый приемник. Брагин, Гордеева, Захар, шоу «Мурзилки лайв».
5: Мы начинаем!
0: Вечернее шоу

0: Да, и все это в одном смартфоне, в одном приложении под названием «Госуслуги». Весь мир на ладони моей. Коллеги, давно вы получали, кстати, налоговые выплаты?
1: Вычеты.
2: Вычеты?
0: Ну, вычеты, да. Так называемые.
1: Может, месяц.
0: Ну, а ты получал? За что?
1: Регулярные.
0: За что?
1: За индивидуальный инвестиционный счет.
0: А, ну, извините. Не для всех, как говорится, да? Я только за квартиру получал, когда вот, ну, покупку.
1: Ну, это было тысячи лет назад, да.
0: Да-да-да. Вот иной раз мы, кстати, не знаем, а нам, оказывается, причитается от государства. Вот с 1 июня по 30 сентября семьи с двумя и более детьми, внимание тут, да, могут подать заявление на возврат части уплаченного НДФЛ. Для них пересчитывают по ставке 6% вместо 13%.
1: Внимание. Гордеева, имею в виду.
0: Я думаю, Гордеева не надо иметь в виду, потому что получить деньги можно только за доходы, полученные с 2025 года, и для получения выплаты среднедушевой доход семьи за предыдущий год не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов на человека в регионе.
1: Не должен, внимание, превышать.
0: Я посчитал, в Москве величина прожиточного минимума в 2026 году составляет 25 342 рубля. В расчете на душу населения получается, что на человека 1,5 – это 38 тысяч. Если вас четверо, то в год вы должны получать не больше 152 тысяч рублей.
1: И иметь двух детей при этом.
0: Иметь двух детей.
2: Не в год.
0: Не вообще в год. Написано, что для получения выплаты среднедушевой доход семьи за предыдущий год. Если бы написали там за месяц, я бы понял, там 152 тысячи за месяц, да? Это еще куда ни шло. Ну, наверное, так оно должно быть.
1: 152 тысячи в год,
0: это,
1: на
0: это,
1: семью.
0: Это смешные какие-то деньги. Да.
1: На семью.
0: Да.
1: Это вообще 150, ну да.
0: Смешные идеи. Какая-то ерунда, мне кажется, в этом всем. Ну, в общем, разбирайтесь, друзья, если хотите.
2: Требуйте.
0: Требуйте, да.
1: Ну, а далее отвлеку вас и перейду к высокому искусству, поскольку у кинопродюсеров и режиссеров в нашей стране, похоже, появился новый тренд. Они теперь снимают игровое кино, которое основано на героях известных мультфильмов. Уже вышли на экраны всем известные «Чебурашка», «Домовенок Кузя», «Летучий корабль», «Бременские музыканты», угу, «Простоквашино» и многие другие. И вот скоро начинаются съемки фильма под названием «Леопольд». Естественно, по сюжету мультфильма «Приключения кота Леопольда». А также будет снят фильм «Жил-был пес». Тоже по мотивам известного мультика. Так что, в принципе, мне кажется, это очень просто. Сначала посмотрели мультики и начали делать мультфильмы. Раньше было немножко по-другому.
0: Чтобы не испортили.
1: Это да.
2: Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Российские логопеды бьют тревогу. В России количество детей с дефектами речи, по наблюдениям специалистов, возросло в разы. Им вторят зарубежные коллеги. Ученые из Миннесотского университета вовсе утверждают, что шепелявость у мальчиков в возрасте до 11 лет может быть признаком трансгендерности.
0: Господи!
2: Правда, наши специалисты российские сразу же дали квалифицированное опровержение этой странной гипотезе. Но так или иначе, страна и ее дети, по сути, стоит на грани логопедической эпидемии. Также бытует мнение, вполне себе подтверждаемыми фактами из реальной жизни, что у современных детей и речь стала формироваться позже. То есть дети начинают говорить позже, чем это делали, например, предыдущие
0: поколения.
2: Зато в
0: компьютерах лучше разбираются. Раньше.
2: Но в телефонах. Но к добру ли это? Потому что это тоже все связано, опять-таки, да, с формированием навыков речи, заявляют логопеды. И мы сегодня об этом поговорим как с профессионалом, так, конечно, хочется поболтать об этом и с нашей великолепной говорливой аудиторией.
0: Ну, в чат, понятно, называется «Детский лепет». Вот каким было первое слово вашего ребенка. И лично наши наблюдения показывают, что это не мама, а какие-то другие слова. Ну, бывает часто. Вот расскажите, какие смешные фразы говорила ваша крошка. Наверняка у каждого из вас, может быть, есть такая книжечка, куда вы записывали.
2: Вот я, к сожалению, нет, поэтому
0: эти
2: много
0: вирши. Ну, может, кто-то помнит наизусть, так что пишите.
1: Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+.
5: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: МТК «Микрохирургия глаза». Прогрессивные технологии хирургии катаракты. Высокотехнологичное оборудование. Профессионализм хирургов. Для впервые обратившихся пациентов с катарактой проводится бесплатный прием. 10 июня на Максима Горького, 63. Звоните 50-85-95.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
16: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
17: На Зерновой 15D.
16: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
17: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
18: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
19: Подробности на Зерновой 15D.
20: Альпийские, баварские, французские.
21: Сережа, что ты делаешь?
20: Путешествую.
21: С открытым ртом и причмокивая?
20: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
22: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
23: «Мясной гурман».
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Реклама на Авторадио.
23: 58-88-88.
4: Музыка

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Поболтаем по-взрослому про детский лепет. Каждый ребенок развивается в своем темпе, и речь не исключение. Однако родителям важно понимать, когда задержка в развитии речи может быть тревожным сигналом, а когда просто индивидуальной особенностью малыша. Поговорим об этом с авторитетнейшим экспертом. У нас в гостях нейропсихолог, клинический психолог, медицинский детский логопед Нина Петровская. Нина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Добро пожаловать в нашу студию. Да, очень рады. Давайте сразу прямо обсудим такой вот глобальный момент. Какие факторы влияют на речевое развитие у детей?
2: Конечно, это очень успешное такое пренатальное вынашивание ребенка, мамы. Mm-hmm. И даже если, несмотря на то, что все равно что-то происходило, то желательно, чтобы мама уже готовилась к возможным трудностям и хотя бы знала развитие и время, и сроки, да, появления лепета, речи и какого-то правильного движения. И даже здорово было бы, если бы она уже прям в ожидании малыша уже сделала себе какую-то табличку, в которой она понимала, что лепет должен появиться там уже от четырех.
1: Вот мы сейчас давайте вот к этим вот этапам перейдем. А вот еще что там? Ребенок, там, старшие братья и сестры, влияет на то, как формируются речевые навыки в семье?
2: Это, наверное, субъективно немножко. Вот. Все-таки у нас много всего генетически заложено и социальные факторы, которые позволят ребенку какие-то сложности, с которыми он родился, преодолеть. То же самое качание, например. То есть вот маме очень сильно хочется ребенка укачивать, и мужичковая стимуляция позволит почти беспрепятственно пройти, хотя почти все мамы, да, будут говорить, что ну как вредно качать ребенка, его же нужно все время держать на руках.
3: Я не понимаю, при чем тут речь?
2: А потому что...
3: Качание и речь?
2: А потому что речь, она не находится в тех зрелых структурах мозга при рождении ребенка, она еще там, в мозжечке, еще совсем внизу.
1: И то есть качать, получается, это правильно?
2: Это полезно.
1: Полезно.
3: Тогда и качели сгодятся, я так понимаю.
1: Подожди, да,
2: ну здорово, когда ребенка положил спать на качелях, он спит. Но все-таки
4: есть специальные люльки даже, которые...
2: Конечно, и люльки есть. Но опять, смотрите, мы же с вами сейчас озвучили важную вещь, когда у ребенка, возможно, будут проблемы, да? Потому что если ребенок не нуждается в этом, то, наверное, делать это не нужно. Здесь очень сильно много зависит от мамы, от ее тревоги по этому поводу, от ее знаний.
1: От того, что мама кушает. Вообще, говорят, что вот то, что мы сейчас едим, продукты, которые мы сейчас покупаем и потребляем, что это тоже влияет на то, что дети стали позже говорить, и большее количество детей имеет проблемы с развитием.
2: Я думаю, таких исследований мы с вами не найдем.
1: Не найдем, да?
2: Нет,
1: я нашла. Ну, не знаю, насколько они авторитет.
4: Просто соседка по лавочке во дворе сказала.
2: Да, я же все остановила.
3: Но давайте все-таки к основным этапам формирования речи и моменты, на которые стоит обратить внимание, если что-то идет не так, уже насторожиться.
2: Мне кажется важным знать, что речь – это еще не совсем про звуки. А речь это когда ребенок даже уже начинает выражать телом какое-то, да, свое нежелание с каким-то процессом мамы, когда она, например...
3: Криком, телом.
2: Да, криком, телом. И даже первые эти указательные жесты, это уже идет речь. Это такая первая, такая, знаете, колыбель вынашивания всех речевых процессов. И, конечно, в этот момент нужно быть очень сильно внимательной маме и близким людям и позволить ребенку в этом тоже побыть и не спешить, как раз вот не спешить. Все большие проблемы, ошибки родителей, они заключаются именно в том, что появляется раннее развитие ребенка. Какие-то карточки, да, какие-то прослушивания каких-то не очень интересных таких классических музыкальных фрагментов, которые ребенку не очень понятны, как будто бы они влияют на мозг. И поэтому чем... легче, чем проще растет ребенок в таких условиях, когда действительно много шума, много обычных жизненных историй, тем лучше сформируется речь.
3: Прекрасно. То есть дедушкин телевизор тоже в плюс получается.
4: Конечно, шум.
1: Естественный.
3: Да-да-да.
4: Скажите, пожалуйста, а насколько разными могут быть дети одного возраста по своим речевым навыкам? Допустим, твой только лопочет, а вот парень в той же песочнице уже наизусть шпарит Евгений Онегин.
2: Да, конечно, разница может быть большой, и маме не очень здорово повезло, если она встретилась в такой песочнице с таким ребенком, потому что буквально...
4: С Евгением Онегиным вы
2: Да, потому что буквально какие-то, может быть, недели, и у нее тоже будет Евгений Онегин, но она уже не успела и уже столько всего наделала, вместо того, чтобы сходить или даже к специалисту и получить консультацию, просто без ребенка спросить, какие же этапы важны, посмотрите, пожалуйста, что у меня происходит дома, какие условия, в каких условиях растет ребенок, сколько он времени находится... в таком доступном шумовом режиме в квартире, или он просто всегда в тишине, и только мама с ним.
1: Сейчас активно еще бытует мнение, что дети до 5 лет, ну, как бы, имеют право иметь проблемы с речью, и что это где-то даже нормально. Вот опровергните или...
2: Да, конечно, сразу скажу честно, я бы...
1: Что до 5 лет вообще не имеет смысла водить к врачам, если даже что-то там не сформировалось в речи?
2: Нет, нужно обратить внимание уже в 2 года, потому что это как минимум дешевле будет. как минимум дешевле, особенно в Москве, да, и как минимум правильнее, потому что очень интересные игровые логопедические методики существуют с детьми по запуску речи в 2-3 года, и они совсем такие немножко неинтересные, когда ребенок приходит запускать речь в 5 лет. Во-первых, вся семья уже, да, волнуется, бабушки, родственники, и мама, представляете, 3 года, 2 года живет с тревогой, а сколько мама должна принести еще в семью, папе, близким, и она вместо того, чтобы вот, расцветать в материнстве, она будет волноваться и снижать свою тревогу. Поэтому, конечно, в 2 года стоит посетить логопеда.
1: Если ребенок
2: не говорит. Да, да, все-таки на самом деле в 2-3 года это речь из 2-3 слов.
1: Это какая-то граница, да, после которой нужно прям точно же...
2: Это нужно знать и желательно в роддоме об этом прочитать.
3: Ну, потому что есть же много причин, почему ребенок может молчать. И примеров сейчас достаточно. У меня тоже у знакомых, когда ребенок, ну, реально не разговаривает. Да, это может быть и какая-то серьезная патология, а может быть, он просто молчун по природе. Такой
2: нет,
3: же
2: ребенок
3: может быть
2: не
3: характере.
2: Может быть молчун, если есть патология или, там, допустим, расстройство аутистического спектра. Это имеет право быть, и только в этом случае я бы поддержала вас и сказала, да, это имеет место быть при аутизме, и тогда он может до 5 лет, а может быть, даже и больше не говорить, и потом заговорить прям предложениями и стихами, и знать Евгения Онегина, который он слышал, даже его не учили. Это может быть при аутизме. Но я не знаю, как сегодня, в День защиты детей, мы будем уделять внимание с вами именно детям, которые имеют проблемы, или мы будем говорить о нормотипичных детях.
3: Давайте все-таки немного остается у нас времени, да. Перейдем к тем методикам, тем способам, которые могут применять сами родители для развития речи. Вот вы говорите, сейчас очень много методик всяких.
2: Да, и в этом нужно не запутаться, поэтому мы сразу вернемся к такому прекрасному слову, это сенсомоторная и сенсорная такая интеграция ребенка. Это про что? Это про такое коллективное прогуливание ребенка на детских площадках, где он овладевает первым самым важным навыком, когда нужно моторно удержаться, тебя же толкнули, да, другой мальчик лопатку отобрали. Да, вот это и есть, представляете, не книжки, не специалиста. Это вот то, что ребенок учится в песочнице выстоять, да, сохранить свою игрушку и моторно управлять своим телом и своей лопаткой.
3: И моторно вспомнить папино слово. В ответ, допустим, когда ему стукнули лопатки.
1: И это будет первое слово. То есть, соответственно, нет, в данной ситуации первое. Детский сад тот же самый тоже во благо, от которого сейчас многие пытаются, знаете, ну не то, что избавить детей, но у кого есть возможность, не пускают детский сад. Получается, для этого детский сад тоже помогает.
2: Очень помогает. И я считаю, что ребенок должен переболеть. Чем меньше он быстрее пойдет, он переболеет, например, с 2 до 3 лет у мамы. И потом он уже будет иммунно закален и речевой такой подготовкой сильно уже овладевшим. Или он придет в 3-4 года, тоже переболеет. И в школе он будет прекрасно себя чувствовать. И даже если будет какая-то проблема, специалисту очень легко взять ребенка из детского сада и там его как бы адаптировать к тем стандартам в спорте ли, да, в музыке ли, которые поставят специалисту родители.
1: Спасибо огромное. Ну, мы понимаем, что, конечно, мы прям по самым верхушкам пробежались, но это повод для еще одной встречи в эфире, там, да, для следующей встречи в эфире. А сейчас благодарим нейропсихолога, клинического психолога, медицинского детского логопеда Нину Петровскую. Нина, спасибо огромное.
3: Спасибо.
1: Всего доброго, до новых встреч.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585 пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: Да все...
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
16: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: позвала тебя.
1: Ну, посмотрим сейчас. Может быть, и Вову мы ждали, а может быть, Свету, а может быть, Надежду. В общем, играем.
2: Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Абсолютно все равно, как вас зовут, собственно. Главное, чтобы вы любили авторадио и любили отрываться, как мы это умеем делать. Уже не первый год и не первый десяток даже лет. Мы делаем потрясающие фестивали, и в этом году, я думаю, будет не исключение.
1: Ну и кто хочет попасть на этот фестиваль, как говорится, за наш счет, прямо сейчас звонит 258-3320, код Москвы 495. И я так понимаю, дозвонившийся потенциальный участник нашей, вернее, не участник, а зритель дискотеки.
0: Гость!
1: Гость большой дискотеки.
0: Ну и участник, можно сказать, потому что все будут участники.
1: Алло.
0: Алло.
2: Алло.
0: Здрасте, здрасте.
3: Здрасте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Екатерина.
0: Очень приятно.
1: Здравствуйте, Екатерина, очень приятно. Сейчас будем играть. Смотрите, мы практически уверены, что вы должны выиграть у нас два билета на большую дискотеку Авторадио, в которой принимают участие только главные звезды, исполняют только свои самые главные, самые любимые хиты.
3: И мы с огромным удовольствием сейчас предложим вам микс из трех больших хитов участников большой дискотеки Авторадио. Ну, а вам, Екатерина, нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И, собственно, на этом все. Два билета на фестиваль у вас в руках. Готовы?
2: Готовы.
0: Тогда встречайте, суперзвезда, участник большой дискотеки Авторадио, Галибри и Мавик.
4: Большой хит. Игра. Выбирай один.

0: Оп, оп, оп, оп. Ну что, как думаем, что? «Взгляни на небо», Федерико Феллини или Чак Норрис? Любите Чака Норриса?
1: Я думаю, что это Чак Норрис, номер три.
0: Вы думаете, Чак, что Чак Норрис?
2: Чак Норрис номер три.
0: «Взгляни на небо», Федерико Феллини и Чак Норрис. И вы говорите, что это будет Чак Норрис все-таки, да? Это ваше последнее слово?
1: Да.
0: Окончательное слово?
1: Да.
0: Хорошо.
3: Большой хит!
0: Федерико Феллини, именно этот хит прозвучит от «Калибри Мавик». Эх, а я же вам намекал, я же подчеркиваю, говорю, окончательно.
2: Просто вытаскивал из вас ответ.
4: Но Екатерина оказалась верна Чаку Норрису, ничего страшного. Во-первых, игра «Большой хит» продолжается, мы играем каждый день, Кать, по несколько раз, у вас есть шанс пробиться в эфир авторадио еще раз. Ну и в любом случае вам достанется утешительный приз и наши аплодисменты. Спасибо вам огромное, активная слушательница.
2: А, друзья, условный сигнал игры «Большой хит» на авторадио может прозвучать абсолютно в любой момент. Ну, а если дозвониться не получается, не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных, близких, для всех-всех-всех можно легко найти на сайте авторадио.ру.
0: Так что, Катя, обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Анастасия, Егор Крид, Григорий Лепс, группа Ума Турман, конечно же, «Калибри» и «Мавик» исполнят свои самые главные хиты. В общем, до встречи на большой дискотеке авторадио.
3: Большой хит! Игра! Займи!

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла. Днем 18-20. Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: МТК «Микрохирургия глаза». Прогрессивные технологии хирургии катаракты. Высокотехнологичное оборудование. Профессионализм хирургов. Для впервые обратившихся пациентов с катарактой проводится бесплатный прием. 10 июня на Максима Горького, 63. Звоните 50-85-95.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Костюм, носки, бритва.
11: Еще есть место.
10: Тогда берем еще костюм.
11: Мы превышаем допустимый вес.
12: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век», первый этаж у фонтана.

0: Итак, у нас сегодня детский лепет в лайв-чате. Расспрашиваем вас, каким было первое слово вашего ребенка. Расскажите, какие смешные фразы говорила ваша крошка. Тут, конечно, уже целая коллекция самых невероятных словосочетаний, оборотов и слова, которые нужно реально переводить.
1: На сегодня детский лепет.
2: А Мария вспоминает, дитятка не считала нужным говорить лет до трех. Но, несмотря на то, что он почти не говорил «маму», он называл просто «ма», а папу «па», он знал откуда-то все марки автомобилей и, проходя мимо, их озвучивал. «Мими-дес», «мими-мими-мими».

0: Для молодых родителей, как понять ребенка. Так что всем отличного настроения, оставаться на нужной волне. Это с уважением, Игорь написал.
1: Дальше пишет Николай. Сейчас я вам с вами поиграю в небольшой тест. Габучка.
2: Чего?
1: Габучка.
0: Собачка?
1: Подушка. Геба.
2: Деда.
1: Рыба.
2: Рыба.
1: Значит, копитик. А, копетик.
2: Копетик, велосипед.
1: Пакетик, конечно. И дальше, напомню, пишет мужчина, вралек.
0: Вертолет?
1: Вралек.
2: Вралек, хорек.
1: Мужик пишет, вралек, в ларек.
0: Ларек.
1: Надо в ларек идти.
2: Вралек.
0: Понятно.
2: Замечательный словарь. Вот первые слова ребенка, в ларек.
1: Про то я говорю, папа пишет.
2: Ну, Алексей, впервые дочке издала осмысленный звук, нами понятный в годик и 3 месяца, папа. Мы поначалу не придали этому особого назначения, но бормочет и бормочет. Так как до этого были не совсем понятные слова. Пика-пика, это означало пить. Мукити, это мультики. А потом она стала твердить это постоянно. Папа, папа, папа, папа. И как только видела меня, сразу бормотание прекращалось. Сразу улыбка и полное счастье в глазах. Мама не могла ее спать уложить, убаюкать. Звала меня, и у меня на руках она сразу успокаивалась и засыпала. Пока я был в комнате, она спокойно спала, но стоило мне выйти, практически сразу просыпалась.
0: Значит, тут дальше Алексей написал, что жизнь его практически после этого изменилась, потому что, видимо, осознал он, да, свое значение, но это уже совсем другая
2: история. Вот, дочери,
0: история.
2: Знаете, чье имя произносить, точнее, кого называть первым. Друзья, продолжим сегодня говорить о детском лепете.
0: Итак, каким было первое слово вашего ребенка? Вспоминайте. Лично, плюс вот личное наблюдение в нашем коллективе, что...
1: Папа.
0: Что не мама, хотя
1: да.
0: Есть вроде такая история, что это общеупотребимо. Расскажите, какие смешные фразы говорили ваши дети, когда были совсем крошечными.
1: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и, конечно же, страничка Авторадио ВК.
0: Кстати, автор самого яркого сообщения сегодня получит 2 билета на концерт Леонида Агутина, который пройдет 18 июля на Большой спортивной арене Лужники.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский 7-местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска. Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных. Тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс. При поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
6: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
7: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
3: Авторадио.
8: No fighting.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 19.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Как сообщили в пресс-службе регулятора, запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физические лица из таких стран, которые работают в России, смогут переводить за границу сумму в пределах своей зарплаты. Для неработающих нерезидентов и юридических лиц переводы по-прежнему будут запрещены. Исключение сделают для иностранных компаний, которые контролируют российские юридические или физические лица. Кроме того, в России до 9 сентября продолжат действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
3: Про нововведение.
2: В России вступили в силу новые требования к парковке электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Раньше особые противопожарные нормы действовали в основном на парковках с зарядными станциями, а теперь они распространяются и на обычные места стоянки. По новым правилам, электромобили будут считать зоной повышенного риска независимо от того, подключены они к зарядке или нет. Для них должны предусматривать отдельные участки с противопожарными конструкциями и системами пожаротушения. Новые нормы в первую очередь касаются объектов, которые только будут проектировать и строить, а для действующих парковок они станут обязательными при капремонте или реконструкции. Подробнее о том, зачем понадобились такие меры, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
4: В первую очередь, главная опасность возгорания автомобиля с аккумулятором – это тепловой разгон и возможный взрыв. Ну, это не значит, что любой электромобиль – это подобно бомбе. Но при серьезном пожаре литий-ионные ячейки, из которых состоит большинство батарей, они при повреждении либо перегреве могут выделять дополнительное тепло, ну и, соответственно, кислород, что провоцирует своего рода такую цепную реакцию, когда соседние элементы начинают возгораться. Все это делает батарею сильно стойкой к тушению. Во-вторых, очаг горения, он вызывает очень серьезный жар. И говорят, что даже в некоторых случаях электромобиль горит так, что этот жар способен плавить бетон и металл. Соответственно, если мы говорим о какой-то закрытой парковке, есть риск обрушения конструкции. Но это очень такие специфические случаи. Ну и главное, что потушенный электромобиль может загореться повторно.
2: Также эксперты предупреждают, что новые требования могут привести к дефициту парковочных мест для электромобилей. В ряде регионов, включая столицу, действующие нормативы предусматривают лишь около 5% мест для зеленого транспорта.
3: Про исследование.
2: Каждый второй россиянин выступает за запрет искусственного интеллекта при отборе резюме. Такие данные исследования приводит портал SuperJob. По данным сервиса, 57% экономически активных граждан отрицательно относятся к автоматическому скринингу кандидатов. При этом половина опрошенных считает, что использование нейросетей при подборе персонала нужно запретить на законодательном уровне. Мужчины относятся к такой практике более скептически, чем женщины. Против автоматического отбора резюме высказались 65% мужчин и 50% женщин. Положительно к и-рекрутингу относятся только 8% россиян. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 71 рубль 55 копеек, курс евро 86 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Еще раз всем добрый вечер.
2: Ну, здравствуйте, здравствуйте.
1: Привет.
3: Ребенок побегает. Папа, почему ты все время зачеркиваешь такие вот циферки? Сколько мне лет?
4: Жду, сынок, когда тебе исполнится 18, и ты сможешь играть в игру «Много денег» на Авторадио и приносить деньги в бюджет семьи.
2: Это моя мечта, сынок, да, чтобы быстрее же вы все сами зарабатывали.
1: Мечта каждого родителя, да. Сколько у нас там сейчас?
5: 9 000 рублей, вот. Но опять-таки напомним, что у нас есть генеральный партнер, который может удвоить эту сумму, и вы можете сорвать банк 18 тысяч.
4: Вот так, сынок, 18 тысяч рублей, ты понимаешь?
2: Раз вот так, просто послушал песенку, установил сначала гимн на Авторадио в своем мобильном телефоне, потом сказал...
4: И вот тебе, сынок, которую... новый велосипед. Ну, допустим, как вариант.
2: Допустим,
4: играем
2: допустим.
4: Через пару минут.
0: Брагин, Гордеева и Захар

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Добрый вечер всем. Это, напомню, Брагин, Гордеева, Захар, ведущий Авторадио. У нас игривое настроение, потому что прямо сейчас у нас есть деньги, которые мы очень хотим вам отдать в игре «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон. Напомню, что с нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем как на деньги, так и исполняем ваши мечты.
2: Призовой фонд нам позволяет это делать, потому что призовой фонд «Счастливый сезон» на 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, которые будут последовательно исполняться в наших 5 суперфиналах. Ну, вернее, уже в 4 оставшихся, потому что один суперфинал прошел, другой грядет вот совсем скоро, 4 июня. Ну и не забудем, что есть еще одна мечта от «Озонбанка», которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и должен вам сказать, друзья, что наш призовой фонд значительно уменьшился после минувшего супервикенда, когда мы раздали действительно очень много денег. Но сейчас в банке, например, 9 тысяч рублей, но наш генеральный партнер
2: «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, теперь он составляет 18 тысяч рублей. То есть, по сути, нужно будет просто человеку открыть карту «Озонбанка» и получить на нее этот самый выигрыш.
3: Да, ну, естественно, добро пожаловать на сайт «Авторадио.ру», поменяйте там гудки в мобильном телефоне на гимн «Авторадио», напишите здесь вашу мечту. И напомню еще раз, 4 июня, в день суперфинала, вполне вероятно, эта мечта сбудется.
1: Да, не прохлопайте ресницами, как только что пели братья Гримм. Давайте остановим радиорулетку и поговорим, надеюсь, с Ольгой из Московской области, чей номер заканчивается на 6197. Именно ее номер выбрала сейчас авторадиорулетка. Ну и, конечно же, всегда интересно познакомиться с мечтой нашего радиослушницы, нашего игрока. «Очень люблю розы», пишет Ольга. «И мечтаю о загородном домике с участком, который будет утопать в цветах».
3: Нет, давайте как-то, это разные вещи. Загородный домик – это одно, а цветы уж сами посадите. Я вот что думаю.
1: Нет, ну цветы само собой, но видишь, загородный домик нужен. Значит, можно было начать тоже. «Очень люблю огурцы». Поэтому нужен загородный домик, чтобы посадить.
3: А там поставить теплицу?
1: Допустим. Ну, в общем, давайте пообщаемся с Ольгой поближе. Пообщаемся просто и познакомимся поближе. Давайте звонить. Так, ждем гимн Авторадио. Ну что, если у Ольги выпадет номер телефона 4 июня, если она скажет, какая песня звучала, то ее мечта будет осуществлена, поскольку для Авторадио нет ничего невозможного. И уж домик с участком мы подарим. Алло.
4: Алло.
1: Ольга, здрасте. Это Авторадио, между прочим, Мурзилки.
3: Здрасте.
1: На проводе. Да, очень рад вас приветствовать в прямом эфире, между прочим, Авторадио. Вы сейчас звучите на всю страну. Так что давайте еще раз поздороваемся.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуй, страна. Здравствуй, Ольга. Оля, мы в данный момент в игре, готовы отдать вам деньги, но сначала, конечно, хотелось бы пару слов замолвить о вашей мечте, о вашей розовой мечте, я бы так сказал. Вот, вы любите розы?
4: Да, обожаю.
1: Так, а что с участком? То есть участка, где выращиваете эти розы, у вас нет?
4: Нет, к сожалению, поэтому мечтаю.
1: Ой, а можно там что-то потише сделать у вас там на заднем фоне?
4: Я в метро, сейчас я выхожу.
1: А вы в метро?
3: Скажите поезду, чтобы потише было.
1: Ого.
4: Да, все вышло.
1: Ну, в общем, что можно сказать, Ольга? 4 июня вполне возможно ваша мечта осуществится, а сейчас маленькая разминка. Какая песня звучала только что в эфире Авторадио? В метро слышно было?
2: Эх,
1: вот метро.
3: А ведь придуманы наушники.
1: Да, есть приложение.
3: Есть приложение. Слушайте Авторадио круглые сутки, ни в чем себе не отказывайте.
1: Ну, в общем, в любом случае, 3000 вам на тройку для проезда.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро, Ольга, вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
3: Ольга, скажите, ну вы же понимаете, что 4 июня в день суперфинала вообще никуда...
1: Понимает.
3: Да, не надо уезжать в метро, так что имейте это в виду. Ну, а банк игры подрастает до 11 тысяч рублей.
2: Я напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
1: Запускай. Радиорулетку. Следующая остановка – суперфинал.
0: «Много денег». «Счастливый сезон». Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Стас Михайлов и Люся Чеботина сегодня объявили день обниманий. Понятно, что не каждого человека хочется обнимать, но была в истории одна женщина, которую хотели обнимать, я уверен, абсолютно все мужчины.
1: Вечернее шоу.
0: Я чувствую себя хорошо только когда обнажена. Эта фраза принадлежит одной из самых знаменитых женщин, которой 1 июня исполнилось бы 100 лет. Мерлин Монро. Ее настоящее имя было Норма Джин, и Норма ее назвали в честь звезды немого кино Нормы Томадж. Или там Мадж. Мысли о Голливуде подпитывала мать, которая всячески расхваливала нежность Нормы и обещала ей карьеру кинозвезды уже с самого детства. 8 лет она научила ее краситься. В 13-14 Норма уже шла в школу после того, как провела пару часов перед зеркалом в облегающем свитере с ярко-красными губами. Мальчишки уже сходили с ума. А в 16 она уже вышла замуж. Но муж хотел нормальной семейной жизни детей, а у жены в голове было только одно – стать звездой. В общем, позабыв о муже, она самозабвенно снималась для рекламы. Камера любила ее, а она любила камеры. И талантливых фотографов, что супругу тоже не очень нравилось.
2: Странно.
3: Да. Действительно, что ж такое-то?
0: 23 года уже после развода она снялась обнаженной для календаря, который Хью Хефнер выкупил и опубликовал в первом номере своего плейбоя.
3: Плейбой Хью Хефнер.
0: Да-да-да. Был скандал, но Монро вывернула его в пользу себе, рассказав в интервью, что снялась в таком виде, потому что буквально нечего было надеть. Кстати, за съемку, сделанную для эротического календаря в 1949 году, Монро получила всего $50. Читатели очень ей сочувствовали, но на самом деле, как пишет ее биограф Дональд...
2: Сочувствовали, что, мол, действительно нечего надеть. Да-да-да.
0: Ей просто нравилось сниматься и вообще быть обнаженной. Фраза о том, что на ночь она надевает только каплю духов Шанель номер 5, тоже не выдумка. Она это произнесла в интервью журналу Life. В кино у нее поначалу сложился образ глупой блондинки, все считали ее пустоголовой секс-бомбой, и это понятно, хотя в жизни она вовсе не была дурой, чувствовала себе подлинный актерский талант и была в этом не одинока. Ее чувствовали также и актеры Лоуренс Оливье, Бетти Дэвис, Грета Гарбо, а также постановщик в джазе «Только девушки» Билли Уайлдер, который говорил, она была совершенно гениальной комедийной актрисой, необычайно тонкой, чувствующей комические диалоги. И даже наш знаменитый писатель Владимир Набоков сказал, что мисс Монро – величайшая комедийная актриса нашего времени.
2: Ну, она, кстати, вот потом, вооружившись этими своими ощущениями, чувствами и желанием, да, быть более, избавиться от этого имиджа, она же как раз начала борьбу и за заработки, потому что из-за этого в основном были женщины абсолютным товаром в Голливуде, притом более дешевым, чем до эпохи Монро. Она могла многого добиться.
0: Да, но тем не менее, знаешь, вот даже если приводить пример по поводу заработков, да, интересно, что она вот, допустим, за роль в довольно известном фильме «Что-то должно случиться» получила $100 000, а для сравнения за роль Клеопатры Элизабет Тейлор в этом же, собственно, заплатили 1 000 000.
3: То есть разница небольшая, но существенная.
0: Да, несущественная. Да. Ну, хотелось бы продолжить про Мерлин, да, читатели сочувствовали, как я уже и сказал. Ну вот. А на самом деле она хотела играть драматические роли и, кстати, грезила о том, чтобы сыграть Грушеньку в «Братьях Карамазовых». Этой мечтой она поделилась когда-то с Никитой Хрущевым во время его визита в Голливуд. И, как пишет биограф, Хрущев улыбнулся, не моргнув пристально, уставился в ее голубые глаза и жал ей руку так сильно и долго, что потом она несколько дней болела. Он смотрел на меня, как мужчина смотрит на женщину. Вот как он на меня смотрел, с гордостью доложила Монро журналистам. А еще Хрущев пригласил ее в СССР, а она ответила, что была бы очень рада побывать в России, чтобы в холодной войне хотя бы на 2 минуты наступила оттепель. Согласитесь, хорошая фраза. Мерлин Монро всегда была на виду, но не все знают, какая она была на самом деле. Во время Второй мировой войны будущая звезда голубого экрана трудилась на авиационном заводе. Она проверяла качество парашютов и красила самолеты. Именно там, на рабочем месте, был сделан знаменитый первый снимок для агитационных буклетов в поддержку воюющих американских солдат. Самым скандальным выступлением, напомню, Мерлин Монро называют то, что состоялось 19 мая 1962 года. Она исполнила всем знакомую песню «Happy Birthday»,
3: Mr. President.
0: Да, для президента США Джона Кеннеди. Причем в настолько провокационной манере, что новость об этом быстро облетела все газеты. Ну и понятно, что ей приписывали роман, да, ко всем абсолютно знаменитым мужчинам. А в 1953 году рекламная ассоциация западных штатов назвала Мерлин Монро самой рекламной девушкой в мире. Актриса действительно участвовала во множестве роликов, продвигала американские авиалинии, таблетки для похудения, лосьон для загара и даже пиво. Интересно, но Мерлин Монро ни разу не номинировалась на «Оскар», но в 1960 году все-таки получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в картине «В джазе только девушки». Еще пару слов по поводу того, как она мучила всех окружающих. Она была страшно неуверена в себе актрисой, как выяснилось. Требовала переделывать дубль за дублем. К тому же страдала от жестоких депрессий, бесконечно приема таблеток. Утром возбуждающие средства из разряда тех, что тогда продавали в аптеках, а сейчас приравнивают к наркотикам. Вечером она пила мощные снотворные. Навсегда опаздывала на съемки, где доводила партнеров и режиссера просто до белого коленя. Ее партнер в фильме «Джазе только девушки» Тони Кертис сказал, что целовать Монро все равно, что целовать Гитлера, потому что он не мог выдержать 100 раз один и тот же дубль, когда он целовал, собственно, Мерлин Монро на экране. Ему это просто...
2: Много громких фраз, боже мой.
0: Надоело, да. Ну и, к сожалению, столько известно, казалось бы, Мерлин Монро, режиссеры... Ее любили, да, с радостью соглашалась работать с ней снова. Второй муж уже, казалось бы, бейсболист Джо Ди Маджо со скандалом с ней
3: разведшийся. Величайший Джо Ди Маджо.
0: Да, разведшийся. Был готов вступить в повторный брак, но в 36 лет Монро не стало. Жизнь звезды неожиданно оборвалась 4 августа 1962 года. Домохозяйка Монро Юнис Мюррей проснулась ночью от непонятного беспокойства, заметила, что под дверью спальни Мерлин горит свет, а дверь была заперта. Вызвала психотерапевта актрисы Ральфа Гринсона. Тот примчался, разбил окно, влез в комнату, констатировав смерть актрисы. Через несколько дней судмедэксперты вынесли вердикт, скорее всего, самоубийство. Но в показаниях много нелепостей. Во-первых, в двери спальни Монро просто не было замка, так что ничто не мешало ей сразу открыть. И под дверью был толстый ковер, и никакая полоска света через него пробиваться просто не могла. Из чего было Монро совершать самоубийство, когда в ее жизни как раз в тот момент все было хорошо.
3: Пошла белая полоса,
0: да,
3: еще какая.
0: Да, ответов до сих пор нет. Есть,
2: но есть там версия еще, что
0: да, два врача, Гринсон
2: и... Снотворные назначили, да, которые несовместимы, они приводили к таким...
0: Они прописали просто два вида снотворных, которые она приняла одновременно, да, но они не сочетались. И второе усилило действие первого, помешало печени его перерабатывать, что и привело к трагедии. Вот такая вот удивительная актриса, такая удивительная и трагическая судьба. В честь юбилея вот можно пересмотреть один из ее фильмов и в очередной раз оценить ее талант. Мерлин Монро. Мерлин Монро. 100 лет.
1: Вечернее шоу.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх. Растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
12: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
13: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.
17: Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
18: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.
19: Я

0: Да, чувствую себя как Федерико Феллини. Что, как режиссер? Да нет, все время настроение на 8,5. Такой сейчас тонкий юмор, да. И опять-таки касается головы, о котором мы поговорим подробнее.
1: На Авторадио.
2: Ну а теперь о погоде, и в том числе о голове.
0: Говорить
2: мы будем не о градусах и не о направлении ветра, а о магнитных бурях, которые в том числе влияют и на погоду, и на голову. В день суперфинала игры «Много денег» на Авторадио, то есть 4 июня, ожидается довольно сильная магнитная буря. Она ограничится только этим днем, но насколько мощной она выдастся и как повлияет на наше самочувствие, узнаем у доктора физико-математических наук, астронома Института космических исследований РАН, руководителя лаборатории солнечной астрономии Сергея Богачева. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Расскажите нам, пожалуйста, что же такое ожидается 4 июня, помимо суперфинала игры «Много денег», чем удивит нас солнышко-то?
3: Так, ну, во-первых, давайте я сразу начну все опровергать, что вы сказали, потому что у нас сейчас замечательная космическая погода, можно лететь на Марс, на Луну, или куда там вот билеты, я не знаю. Да. Мы ждем небольших возмущений, но не мы, как бы, а в целом прогнозные модели 3-4 числа. Но они будут минимального уровня, буквально все такие были. Если у вас голова не болела, значит, вы как бы...
0: Когда у меня голова не болела, не должна была болеть? Она у меня в субботу вечером болела.
3: Вчера.
0: А вчера?
3: Да, вчера.
2: Вчера не болела?
0: Это после субботы.
4: Сергей, скажите, пожалуйста, насколько вообще бури сильно влияют на самочувствие? Вот именно с вашей научной точки зрения, а не с нашей обывательской, когда мы все, ой, это магнитные бури, все на них сваливаем.
3: Ну, давайте так, если вы читали в детстве внимательно Брэдбери, то в мире вообще влияет все на все, там, взмах бабочки, там, в джунглях Амазонки, влияет на вас. Поэтому вопрос не в том, влияет, а в том, как бы, ну, выше порога чувствительности или нет. Mm-hmm. Вот. Ну, вот тут, как бы, бьются копья, да, я не врач, но в целом есть врачи, к нам приходили в институт, вполне серьезные люди, доктора наук, профессора, которые серьезно это изучают. Но в то же время они сами говорят, в этом сообществе, врачебном, куча народа, которые отрицают. Поэтому тут, я считаю, надо полагаться на собственное ощущение. Если вы за собой не замечаете такого рода корреляции, ну, в целом, я думаю, это достаточно для вас должно быть.
0: Понятно. Вот нам говорили, что прошлый год, 25-й, пришелся прям пик магнитных бурь. Но как-то вот прошлый год прошел достаточно гладко, как нам показалось. Значит ли это, что все эти бури больше из разряда пугалок все-таки?
3: Ну, во-первых, да, я подтверждаю, что год был активный, но бурь было много, но они были слабые на самом деле.
0: Да?
3: Вот самые сильные бури были в 24-м году и в 23-м, да. Вот поэтому, если вы можете вспомнить, что с вами было 2 года назад, то вот я думаю, это будет более.
0: Месяц назад не помню, что было.
2: Ну, то есть в ближайшее время нам особо пугаться из этих самых бурь не стоит, правильно я понял вас?
3: Я думаю, пугаться никогда не стоит, но в целом, если вы не вы, а вы кто слушает, умеете чувствительный человек. Ну, в целом, я думаю, стоит на это внимание некое обращать, но не придавать этому слишком большого значения. Mm-hmm.
4: Ну, а если не про человеческое самочувствие, а в целом, да, в чем самая, например, большая сила и, возможно, там, да, какая-то страшная сила магнитных бурь?
3: Ну, это часть космической погоды. Люди, как бы вы слышали, уже летят на Луну, собираются, а то и на Марс. И, конечно, когда вы выходите в космос, вот там это все проявляется в максимальной, как бы, мере.
0: Угу.
3: Поэтому прежде всего это заинтересует ученых, космонавтов. Ну, на Земле какие-то отголоски есть, но, повторюсь, да, вот к ним слишком уж прям буквально воспринимать я бы не советовал.
0: Все. В общем, что ж, магнитные бури отменяются. Спасибо.
2: Спасибо вам огромное. Руководитель лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев был на связи. До свидания.
4: Спасибо. Всего доброго.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла. Днем 18-20. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Какие смешные фразочки вообще выдавали на гора ваши крошки, чем веселили, чем ставили в неловкое положение, потому что, ну, конечно, многие сейчас пишут такие истории, которые мы не очень можем даже рассказать в эфире.
1: Ну да,
2: но сказать-то можем, воспроизвести не можем.
0: Да, воспроизвести. Там, например, очень много вариаций произнесения слова «верблюд» детьми, и все в основном неприличные.
1: ВР не выговариваются, получается сокращенная версия.
0: Ну да, все понятно.
1: Верблюда.
0: Да.
1: Я думаю, вы
0: догадались. Яркая, да. Безусловно.
1: Баба, сказал старший сын в 1,5 года, у Бориса, и у меня все отключилось.
0: Второй сын 8 месяцев. Дальше. Киса. Дома живут сфинксы. Младшая Ава. В 7 месяцев сказал уже ребенок. Да, самый младший 8 месяцев заявил «дай маму». И такое ощущение, что это просто детский лепет, в котором угадываются слова.
1: Да. Ну, «дай» — это у многих первое слово. И потом это слово закрепляется надолго.
2: Это точно.
1: «Дай».
0: Лет до 30.
2: Юлия продолжает. Сын говорил «гуляки». И спрашивает, как думаете, что это? Гуляки. А это, оказывается, голуби. Ну, они же гуляют.
0: Московские озорные.
2: Сейчас ему 4,5 года, и он до сих пор говорит не пончик, а кончик. Мама, купи кончик.
1: Кончик. Ну, мама, главное, понимает же?
2: Конечно.
1: Ну и все. Когда старшая дочь произнесла первое слово, мне очень хорошо запомнилось. Супруга тогда, дочка упала, а я пошел за полотенцем. Супруга мне из ванной кричала «Зая!», а следом я услышал таким хрипом, причем громким «Зая!». Я был в полном шоке. Вот это и было первое слово. А младшая дочь сказала первое слово «Папа». Она сидела, играла и резко так крикнула «Папа!». Вот такие дела. Ну, папа, кстати, у многих превалирует.
2: Это да.
1: А то все «мама, мама».
0: Ну вот.
1: Как в мультике, как да? Все, мама и мама. Папа.
0: Моя дочь Варя в год и 2 месяца выдавала новые слова. Кое-что мы понимали. Мамаф — это жираф. Макакок — это бегемот. Папапаха — черепаха.
2: Что-то черепаха. У меня у дочери пипикаха была, да.
1: Пипикаха?
2: Пипикаха.
0: Ну, тут бика, белка. Но вот одному слову не могли долго понять. Кай-кай. Оказалось, соску. Почему? Ну, вот кай-кай.
2: Елена, Сергей написал. Сейчас последнее сообщение прочитаем и закончим на эту минуту. У сына язык назывался словом «лизык».
1: Отлизать.
2: Да. Мама, то есть бабушка, соответственно, ребенка, нечаянно назвала таракана словом «козел». И только в школе удалось переубедить ребенка, что козел – это другое.
1: Да, потому что ребенок сегодня рассказал, у нас столько козлов на кухне.
0: Как мы вас понимаем.
1: Жуть просто, да. Друзья, продолжим через час.
3: Лайф чат. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
8: Категория 18+.
9: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
10: Подробности на rjd.ru.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно, чулетечка, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Центральный банк зафиксировал снижение долговой нагрузки россиян. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Долговая нагрузка россиян снизилась до минимального уровня с 2019 года. Это следует из обзора Банка России. Речь идет о доле доходов, которую люди направляют на погашение кредитов. По данным ЦБ, к началу этого года этот показатель снизился с 10,7% до 9,1%. В регуляторе связывают такую динамику с охлаждением кредитования и ростом доходов населения. С октября 2024 по март 2026 года задолженность по необеспеченным потребительским кредитам сократилась на 6%. При этом розничный кредитный портфель продолжил расти, прежде всего за счет ипотеки и автокредитов.
3: Про ограничения.
2: Россия со 2 июня ограничит поставки свежего винограда и косточковых фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Под ограничения попадут в том числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. В ведомстве решение объяснили участившимися нарушениями при ввозе такой продукции в Россию. В Россельхознадзоре также заявили, что ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства.
3: Про автомобили.
2: В Москве впервые готовятся продать на аукционе автомобиль, изъятый по делу о повторной пьяной езде. Водителя ранее уже лишали прав за управление машиной в нетрезвом виде, но он снова оказался за рулем с признаками опьянения. После этого было возбуждено уголовное дело, а суд наложил арест на транспорт. Если водителя признают виновным, то машину могут конфисковать в пользу государства. Подробнее о том, что грозит за управление автомобилем в нетрезвом виде, Авторадио напомнил автоюрист Лев Воропаев.
4: За впервые совершенное правонарушение у нас предусмотрена административная ответственность, лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 45 тысяч рублей. Второе правонарушение считается в течение 1 года после истечения срока лишения. За повторное нарушение грозит штраф от 200-300 тысяч рублей, и обычно всегда назначается вот это дополнительное наказание в виде лишения прав, а также это минимально возможное наказание, максимально возможное, по-моему, до 2 лет лишения свободы тоже с лишением права управления на срок до 3 лет. И также практически в 100% случаев применяется конфискация автомобилем, которым управлял вот этот водитель, который повторно привлекается к ответственности.
2: По статистике, каждый год сотрудники госавтоинспекции выявляют более 200 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения или тех, кто отказался от медицинского освидетельствования.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом слушателей нашей радиостанции ждет одно из самых ярких музыкальных событий сезона – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды споют свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. На сцену выйдут Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра — 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Нек. Нек.
5: Не бугу.
1: Не бугу, нек. Нек – это было первое слово моей дочери. Именно с этого все и началось. В садик пойдешь – нек. Кашу будешь – нек. В школу просыпайся – нек.
6: Нек. Это даже нек в квадрате.
5: Она и в первом классе все «нек» говорила.
1: Нек. Ну, это я уже сейчас утрирую, конечно. Замуж пойдешь – нек. И так далее, друзья. Сегодня вспоминаю. Ну, понятно, что тема «Вокруг да около» – Дня защиты детей, да? И много, собственно, по этому поводу вот всяких новостных поводов, да, для того, чтобы поговорить. Ну, сегодня мы вот посвятили вашим, как говорится, детским...
5: Вашим и нашим, да. Первое слово вашего ребенка – детский лепет. Ну и фразочки те, у которых тоже в каждой семье. У кого-то действительно записывают. записываются и хранятся долго, чтобы не забыть вот эти перлы, которые выдавало дитя, совсем еще мы, наверное, не осознавая, насколько это смешно.
6: Да, ну и вы нам рассказываете об этом по единому номеру, плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно, официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Ну, если, конечно, и серьезная тема, что касается именно защиты детей, то бывают такие ситуации, когда ребенок вдруг теряется, правда? Дело серьезное-серьезное. Вот об этом мы, собственно, и будем говорить уже буквально через 15 минут со специалистом, да, если, ну, не дай бог, такая ситуация случится в вашей семье.
5: Надо знать, как действовать.
1: Абсолютно. Это да, точно. Так что слушаем внимательно Авторадио до конца этого часа. Полезное и приятное шоу «Мурзилки Лайв». Брагин, Гордеева, Захар вместе с вами. Всем еще раз добрый вечер.
0: Вечернее шоу.

0: Да, скоро наше солнце взойдет, и пускай солнца будет этим летом очень-очень много. Кстати, пользуясь случаем, поскольку мы еще не поздравляли, поздравляем!
1: Летом!
0: Летом,
2: да. Да,
0: и у нас на это лето грандиозные планы.
3: На Авторадио.
1: Мы организуем главный танцпол этого лета. Мы — это радиостанция Авторадио, которая берет на себя почетную обязанность провести грандиозный музыкальный фестиваль в России 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена.
2: Вы только вдумайтесь. А Насте, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбер, Ева Польна, Стас Михайлов и многие-многие другие будут все на одной сцене для вас.
0: Можно я добавлю одного многого другого?
2: Да.
0: Потому что его много не бывает.
1: Может быть, он какой-нибудь другой?
0: Нет, он тот самый, который нам нужен. Нам просто необходим на дискотеке Хабиб, дорогой и любимый, у которого сегодня, кстати, день рождения!
2: О, поздравляем!
1: Вот этому человеку вот пожелать еще какого-то позитива, это будет уже, наверное, какой-то даже передоз. Перебор? Что сколько в нем энергии, сколько в нем позитивной энергии, сколько в нем какого-то, знаешь, вот такого доброго отношения к людям и умения нести счастье в глазах и в своих песнях, и в исполнении своих композиций.
2: Ну, пожелать только надо не останавливаться и продолжать именно
0: так
2: в том же духе.
0: Можно больше танцевальных хитов, которые нам просто необходимо будут на самой большой, самой главной дискотеке этого лета на музыкальном фестивале. Большая дискотека Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где будут абсолютно все.
2: Друзья, билеты можно найти на сайте Авторадио.ру, авторадиодиско.ру, во всех кассах и категория 12+.
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
4: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
5: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
6: Реклама. Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Ну, теперь, можно сказать, возвращаемся к новостям, поскольку в Национальном парке Красноярские столбы пропали двое подростков 12 и 15 лет. К счастью, ничего страшного не произошло, и волонтеры, спасатели и полиция ребят нашли. И вот в начале лета, когда отмечается День защиты детей, хочется все же поговорить со специалистами, как нужно нам действовать, нам, родителям, да и просто неравнодушным людям, при пропаже ребенка. На связи с нами Олег Леонов, спасатель, координатор проекта «Лиза Алерт». Олег, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый.
0: Когда нужно бить тревогу в случае исчезновения ребенка? Куда обращаться? Сколько времени должно пройти и так далее? Расскажите, пожалуйста.
1: Времени не должно пройти нисколько, потому что время всегда играет против ребенка, который пропал. Как только вы обнаружили пропажу и понимаете, что связи с ребенком нет, вы не знаете, где он, вот в этот момент надо обращаться в полицию, можно позвонить по телефону 112 и сказать, что пропал ребенок. Если он найдется через 10 минут, отлично, все вместе порадуемся. Но все мероприятия, которые необходимы, должны начаться как можно раньше.
0: Но потому...
1: И что важно...
0: Да, простите, пожалуйста, Олег, но ведь бывает такое, да, ну вот идет из школы, ну понятно, думаешь там, как родитель, ну еще там можно 15-20 минут прибавить, чтобы он с ребятами поболтал,
3: телефон,
0: может быть там, да, телефон
3: или...
0: разрядился, потому что играл, автобус задержался и так далее. То есть вот если четкое время, которое установлено для возвращения ребенка, наступило и его нет, вот здесь уже начинается, начинаем бить в набат.
1: Да, начинаем бить в набат, а чтобы у вас всегда была связь с ребенком, первое, никогда нельзя отбирать у ребенка телефон. Если вам не нравится, что он там играет, что он общается в соцсетях, есть прекрасное приложение родительского контроля, установив которое, можно ограничивать время на игры, на общение ребенка. Но средства связи у ребенка всегда должно быть. И лучше, если у него в рюкзаке будет пауэрбанк, ну, соответственно, с проводом заряженный, чтобы он всегда мог телефон подзарядить, чтобы он всегда был на связи, чтобы вы понимали, где он и что с ним происходит.
2: Олег, ну, допустим, мы уже заявление подали, да?
0: Сами, ну, 112 набрали.
2: Да, сами родители дальше должны что-то делать, там, допустим, там, искать у знакомых, объявления в соцсетях, что еще может быть?
1: Объявления в соцсетях не надо, потому что очень много мошенников, и родители в таком стрессовом состоянии не смогут распознать, они разговаривают с мошенником или действительно с человеком, который что-то знает. А вот собственные шаги, конечно, надо предпринимать, потому что вы же должны знать, кто у него друзья, какие у них интересы, где они могут быть с друзьями. Поэтому, конечно, надо обзвонить друзей, родителей друзей, там, посмотреть места, где ребенок чаще всего бывает, конечно.
3: А вот о чем надо поговорить непосредственно с ребенком, о чем договориться родителю и ребенку, что объяснить перед тем, как выпустить его на улицу, или, в принципе, как какой-то договор такой внутренний подписать, потому о том, чтобы, ну, меньше вот этих волнений было.
2: Потому что есть дрожные мамы, которые, наоборот, следят до 20 лет, да, чтобы ребенок, не дай бог, один там не ходил, не оставался и так
3: перебор.
2: Далее. Тоже перебор, да.
1: Конечно, да. Договор должен быть, ну, не очень сложный. Первое, я очень рекомендую установить на телефон ребенка и родителей программы родительского контроля. Они не только позволяют ограничивать какое-то время там в телефоне, которое он проводит в играх и общении, но и каждый раз вы видите местоположение ребенка с очень высокой точностью. И ребенок должен понимать, что это у него просто вот такая программка, которая на случай, если что, мама будет видеть, где он находится. И, повторюсь, телефон всегда должен быть заряжен. Угу. Вот. А еще надо договориться с ребенком, что если он вдруг задерживается, ну мало ли, что там все же мы люди, то он должен предупреждать о том, что он задерживается. Это нормальная практика.
2: Знаете, с чем еще интересно столкнулись? У меня жена тоже преподает фортепиано. И иногда дети приходят, и она спрашивает: ты знаешь телефон мамы? Он говорит: нет.
0: Вот она заставила... Потому что он есть в записной книжке.
2: Да, да, заставила выучить наизусть, потому что, ну, все-таки, мне кажется, это тоже необходимо, телефон родителей, чтобы ребенок знал. А адрес, по которому проживает, это элементарные какие-то вещи, да, Олег?
1: Это тоже абсолютно правильно, конечно. Адрес телефона родителей и, там, может быть, бабушки, дедушки обязательно выучить наизусть должен знать ребенок, конечно же. И как добраться домой общественным транспортом, потому что очень многие дети, просто у них садится телефон на другом конце города, угу. И они такие: я не знаю, как доехать домой. Угу. А спросить стесняются.
0: Не, и главное, ну, может быть, стесняются, а если не знают номер телефона, просто не могут этого сделать. Объясните, пожалуйста, Олег, теперь вашу работу. Каков алгоритм у вас, у Лизы Алерт и у ваших коллег поиска. Потому что, ну вот, понятно, 112, ты позвонил, пропал ребенок. Ведь полиция, условно, или там ваши коллеги, опять-таки, будут задавать всяческие вопросы, и дальше, исходя из этих данных, которые вы получаете от родителей, начинаются поиски. Вот как вы осуществляете это, просто чтобы понимать?
1: Конечно, вопросов будем задавать много, и мы, и полиция. Кстати, нет правила 3 дней. То есть в полицию вы можете сообщать в любой момент. Прям вот пропал ребенок 5 минут назад, можете сообщить. Вы можете не быть даже родителем или там родственником. Вы можете просто проходить мимо, услышать, что где-то пропал ребенок, и сообщить в полицию. И у вас обязаны принять заявление. Вот. А что касается алгоритма, да, конечно, мы задаем много вопросов. И мы задаем много вопросов не потому, что нам интересно, а потому что мы задаем те вопросы, которые нам помогут быстрее найти. Вот чем больше мы задаем вопросов, получаем информации, тем короче будет сам поиск. Вот. Ну а дальше по вводным, смотря какой ребенок, смотря где потерялся. Если в природной среде, это одна ситуация, если в городе, другая ситуация.
0: Ну то есть у вас налажен какой-то канал коммуникации, который, ну, что называется, моментально узнают все. Спасибо вам огромное, поменьше вам работы хочется пожелать, да. Чтобы никто не терялся, а чтобы вы просто сидели на дежурстве и спокойно пили чай с плюшками. Спасибо огромное. Олег Леонов, спасатель, координатор проекта «Лиза Алерт» был на связи. До свидания.
2: До встречи.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
5: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Авторадио.

0: товарищи родители, прекратите провоцировать. Так и хотят, чтобы мы что-нибудь неприличное в эфире сказали по поводу того, как дети не выговаривали там.
1: Но почему неприлично? Для детей это совершенно нормально. И сколько
0: дети
1: таких примеров
0: вообще,
1: было и в нашей жизни.
0: Дети вообще не задумывались, говорили и говорили. Потому что они просто не выговаривают какие-то звуки. Которые
1: приятно вспоминать, а сказать стыдно.
0: Ну, детям, ну да, да, в эфире рассказать.
1: Ладно, мы по-приличному. Сергей
0: Давай.
1: Вспоминает. Мы в Германии живем, а сын в 97-м родился. И первое его слово было «ауто» с немецкого «машина». Сейчас он «ауто-механик», естественно.
2: Вот так вот.
0: Думайте, что говорите, да?
2: И слушайте своих детей.
1: Ну а что, плохо что ли? «Автомеханик» прекрасно.
0: Максим прислал тут целый список. Койот биит, живот болит. Адой домой. Ота аютный, очень голодный.
1: Чего?
0: Ота аютный.
2: Ота аотный.
0: Аотный, да, очень голодный.
1: Ага.
0: Ну, это Чика-девочка, вот Чика-девочка. Это признается папа.
1: Смотри-ка,
0: что
1: какой.
0: Что это папа научил.
2: Смотри, какая Чика. Со мной в песочнице играет.
0: Давайте дальше.
2: Алексей дальше. Никогда не писал на радио, но вот вопрос пробудил память. Захотелось поделиться. Родился я в Риге, тогда еще в СССР. Семья была абсолютно русскоязычная, но мое первое слово было «бумба». Это
1: бумба.
2: Мяч, да, по-русски. Только потом я уже начал говорить «мама» и «папа».
1: Бумба.
0: Ну, мне тоже старшая дочь почему-то «трактор» сказала.
1: «Трактор»?
0: Да.
1: Ну, все.
2: С кем она общалась?
1: Жди.
0: И уже ждала.
1: Тракториста в дом. Ачекапук. Это человек-паук от Зульфии сообщение. Инна пишет, моя дочь говорила хорошо, но перлы выдавала. Как только сильно испачкала руки, начала об себя вытирать. Я ей говорю, Маш, не надо об себя руки вытирать. Она мне в ответ, а об кого?
2: Инна, логично.
1: Да.
0: У дочери было слово первое «папайя». Первое слово «папайя». И это не про папу, это про мультик. Да, как он назывался?
2: «Моряк Папай».
0: Да. Было прикольно. Пальцем в экран тыкает, ты как заведенный повторял. Говорить начала рано. В 2 года 3 месяца наизусть читала «Стрекоза» и «Муравей».
1: Ничего
0: и это
1: себе.
0: Заслуга бабушки. То есть бабушка,
2: ну, понятное дело,
0: занималась этим.
2: Так, ну что, давайте
1: финальное.
2: Переходить к финальному сообщению. Родился сын. Говорить начал рано, в семье теперь его перлы присутствуют в повседневной жизни. Первое слово неожиданно было «отека». Долго думали, что это, попросили показать. Оказалось, отвертка. Принес в гараж.
1: Смотри, какой.
2: И понеслась. «Биба» — это рыба. «Мсяу» — мясо. «Симаяй» — это самосвал. Ну, по-моему, это понятно.
1: Симаяй.
2: «Гуся» — это брат жены Игорь, он же Гоша. Баба и деда говорила четко, а мама, папа уже после этого. «Собак» был «Жак», тоже четко. Сейчас сыну почти 20, окончил школу, золотой медаль и учится в энергетическом институте в Москве на бюджете, молодец. Дочь переняла все слова, разница в 3 года, но все слова Кости используем даже в повседневной жизни.
0: «Мсяу» давай поедим,
2: да,
0: да,
2: да,
0: и,
2: да,
0: и «Бибы».
1: То есть, я понимаю, «Гуся» так и зовут «Гуси» теперь.
2: Ну да, брата.
0: Гоша,
2: брат. Мы тоже в повседневной жизни в семье используем «Кабедин Гамнит», магазин «Магнит», потому что рядом с домом находится у нас. Да, «Тёптя». Ну, сейчас же на «Тёпте» меньше ходим в почту. На почту, в смысле.
1: А «Тёпте» — это
2: да,
1: почта.
2: Зато есть разница между «Мумокой» и «Гуманей». «Мумока» — это мусоровоз, а «Гуманя» — это снегоуборочная машина.
0: Однозначно.
1: А почему «Гуманя»?
2: Потому что снегоуборочная машина — это «Гуманя», по мнению моего сына.
1: Интересный вариант.
2: Вот
1: а чего?
2: Вот.
0: Ну и побеждает Захар в этом.
1: Пойдешь на Гутина.
0: Нет, давайте мы вручим Евгению. Евгению наш сегодняшний подарочек. Это 2 билета на концерт Леонида Агутина, который пройдет 18 июля на Большой спортивной арене Лужники. И спасибо, конечно же, всем прекрасным родителям, которые вспомнили перлы своих детей и их первые слова.
1: Да, но через 10 минут у нас все-таки...
0: Да, пародисты свои первые слова произнесут.
1: Может быть, благодаря нашей пародии кто-нибудь скажет первое слово, допустим, «Мурзилки». Кто его знает? В общем, через 10 минут наша пародия.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: у современных детей речь стала формироваться позже, чем у старшего поколения, чем у предыдущих поколений.
1: Очень плохо.
0: Дети стали говорить чуть позже, потому что чуть раньше им вручают в руки гаджеты.
1: А как же общение? Вот колыбельные.
0: Общение, кстати, общение и все эти колыбельные, это все то, что является важнейшим фактором для того, чтобы у детей нормально ставилась речь.
1: Знаете, что я пел? Простите, я сейчас перебиваю. Ну, надо же было что-то ребенка петь, чтобы он засыпал, да? А тогда у нас появилась песня

0: это все нормально. Дети лопочут, и все, что надо, и что не надо, тоже лопочут. Об этом вы нам рассказали в лайв-чате. Ну и теперь осталось, наверное, только добавить еще немного пародии в этот контент, чтобы крепкое словцо уже зафиналило эту тему здесь у нас.
1: Потому что дети иной раз слушают, что слушают родители.
2: Еще как!
1: И первое слово может быть далеко не мама и папа.
0: А особенно, когда родители говорят, что вот, эту вот, вот этого певца не слушай, вот эти вот песни не слушай, в первую очередь именно это ребенку захочется послушать. А мы тут еще выяснили как бы историю, что Сергей Шнуров, небезызвестный как раз у нас автор крепких словечек, в свое время был привлечен к проекту, к большому проекту по написанию детской песни как раз для детских программ. Он сделал свою версию, а мы, используя опыт уже Сергея Шнурова, сделали свою специально для вас.
1: Категория 0+.
3: Вечером.

0: ненадолго. До завтра.
1: Пока.
0: До 6 вечера.
2: Счастливо.
0: Пока.
3: Вечернее шоу. Реклама.
4: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям – все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Власти готовят меры для насыщения топливного рынка. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Профильным ведомствам поручили подготовить предложение для поддержки внутреннего рынка топлива. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники. Среди возможных мер — расширение поставок из Белоруссии и продление нулевых пошлин на ввоз бензина. Кроме того, по данным издания, правительство может на 2 месяца полностью запретить экспорт бензина. Также рассматривается возможность ограничить вывоз дизельного топлива. В РБК отмечают, что эти меры связаны с сокращением запасов топлива в стране, а также снижением предложения на биржевых торгах.
3: Про экзамены.
2: В России стартовал основной период ЕГЭ. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Сегодня выпускники сдавали историю, литературу и химию. На этом фоне школьникам напомнили, где легче всего потерять баллы. Преподаватель русского языка Анастасия Болгова в беседе с порталом news.ru рассказала, что многие выпускники ошибаются не на самых сложных заданиях, а в базовой тестовой части. По ее словам, к трудным вопросом ученики обычно готовятся внимательнее, а первые задания иногда считают слишком простыми. Из-за этого снижается концентрация и появляются ошибки в формулировках или структуре задания. Специалист отметила, что для успешной сдачи важно не только знать правила, но и заранее понимать, как устроен каждый тип задания и по какому алгоритму его решать.
3: Про инициативы.
2: В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете за путевки в детские лагеря. Родителям предлагают возвращать часть расходов за отдых ребенка в сезонных, круглогодичных и палаточных лагерях. Главное, чтобы лагерь был включен в региональный реестр. Лимит социального вычета менять не планируют. Сейчас он составляет 150 тысяч рублей в год. Оформить возврат можно будет напрямую через работодателя. Сейчас такой вычет действует только для медицинских и образовательных услуг. Авторы инициативы предлагают расширить этот список.
3: Про дату.
2: Сегодня во многих странах отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник связан не только с началом лета и мероприятиями для детей, но и с особым вниманием к тому, каким должно быть счастливое и безопасное детство. Для многих это еще и повод вспомнить собственные детские годы. В беседе с Авторадио певица Алсу поделилась своими детскими воспоминаниями.
4: Самое яркое воспоминание с детства – это лето, проведенное у бабушки в Бугульме, в Татарстане. Помню, что вот примерно в районе моего дня рождения, 27 июня, то есть к концу июня, поспевала клубника, расцветала сирень. И вот это сочетание сирени и клубники у меня ассоциируется именно с детством и с бабушкиным домом. И впоследствии эта вот сирень до сих пор является моими любимыми цветами. Клубника – любимые ягоды.
2: День защиты детей относится к числу старейших международных праздников. Решение о его проведении приняли в 1925 году на конференции в Женеве, а впервые его отметили 1 июня 1950 года. С тех пор эта дата ежегодно входит в календарь многих стран. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 71 рубль 55 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 86 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

А вот для того, чтобы попасть на самое масштабное музыкальное событие этого лета, звонить никуда не придется. Нужно лишь скорее зайти на сайт авторадио.ру и приобрести билет на большую дискотеку «Авторадио» и оказаться в эпицентре музыкальной стихии. Главное, не упустите такую возможность, ведь уже 4 июля случится грандиозный фестиваль, на котором выступят главные звезды страны. Это возвращение «Авторадио» в стадионный формат. Представьте себе 30 тысяч зрителей и топ-артисты, среди которых Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Все это в центре столицы на стадионе ВТБ-арена. Чуть больше месяца остается до этого захватывающего музыкального события, которое, уверен, нам с вами запомнится навсегда. До встречи на большой дискотеке «Авторадио». Еще раз напомню, что билеты вы найдете на сайте авторадио.ру, категория 12+. Ну а мы продолжаем наш вечерний эфир. Всем отличного настроения!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки.
8: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
9: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
10: Авторадио.

Хорошо, что Авторадио от вас никогда и никуда не уходит. Наоборот, способов услышать нас становится все больше. Мы и на FM-волнах, и в интернет-вещании. Да в конце концов, просто скажите умной колонке «Включи Авторадио», и мы снова с вами вместе. Чудного летнего вечера желаю, друзья. 1 июня на календаре. Начинаем отчет любимого сезона и стараемся каждый его день сделать незабываемым. Кстати, о том, как провести это лето, вписав себя в музыкальную историю страны, расскажу чуть позже. А пока наслаждаемся завершением понедельника вместе с Авторадио. Меня зовут Олег Пивунов. Привет!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Правительство временно запретило экспорт авиационного керосина. Как сообщили в Кабмине, ограничение будет действовать до 30 ноября. Это решение объяснили необходимостью сохранить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке. Запрет касается топлива для реактивных двигателей, в том числе купленного на биржевых торгах. При этом есть и исключения. Ограничение не затронет партии авиакеросина, которые были оформлены до вступления постановления в силу. Также оно не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям. В России уже действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Кроме того, непроизводителям запрещено вывозить дизельное и судовое топливо, а также прочие газойли.
3: Про нововведение.
2: В России начался прием заявлений на новую ежегодную семейную налоговую выплату. Ее смогут получить граждане с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Еще одно условие – родители должны были официально работать и платить НДФЛ в прошлом году. Кроме того, они должны быть гражданами России, постоянно жить в стране и иметь статус налоговых резидентов. Подать заявление нужно не позднее 1 октября этого года. Сделать это можно лично в отделении соцфонда, через МФЦ или на портале госуслуги.
3: Про экзамены.
2: В России стартовал основной период единого госэкзамена. Сегодня выпускники сдавали историю, литературу и химию. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, экзамены прошли в штатном режиме. Основной период продлится до 19 июня. Русский язык 11-классники будут сдавать 4 июня, а математику базового и профильного уровней 8 числа. Затем пройдут экзамены по другим предметам, а с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Ранее Рособорнадзор напомнил о запретах для участников ЕГЭ. В аудитории нельзя проносить телефоны, шпаргалки, справочники и другие носители информации. Исключения есть только для отдельных предметов, если такие материалы разрешены правилами.
3: Про ограничения.
2: Россия со 2 июня ограничит поставки свежего винограда и косточковых фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Под ограничение попадут в том числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. В ведомстве объяснили решение участившимися нарушениями при ввозе такой продукции в Россию. По данным Россельхознадзора, армянской стороне уже направляли информацию о выявленных нарушениях. В ведомстве также заявили, что ситуация может создавать риски для фитосанитарной безопасности России и стран ЕАЭС. Кроме того, ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства. Ранее Россия уже запретила поставки из Армении некоторых видов овощей, клубники и цветов.
3: Про цены.
2: Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России за последний год. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, к середине мая картофель стал дешевле почти на 3% по сравнению с прошлым годом. Также заметно снизились цены на капусту и лук. При этом сильнее всего за год подорожала говядина на кости. Ее стоимость выросла на 15,5%. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра – 71,55 рубль. Евро 86 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Невозможно не подтанцовывать. Знаю, что многие в нашей стране практикуют подобное. В хорошую погоду в парках городов вы наверняка встречали этих очаровательных людей, которые танцуют без устали под зажигательные бразильские ритмы. Если вы сейчас танцуете и слышите меня, большой привет вам от Авторадио. У микрофона Олег Пивунов. Хорошего вам летнего настроения. Поехали дальше.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока. Yeah.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Авторадио.

Друзья, приветствую еще раз всех в эфире Авторадио. Вместе отмечаем первый летний день, который уже близится к завершению, но означает это лишь одно: мы стали еще ближе к грандиозному музыкальному событию — большой дискотеке Авторадио. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей, среди которых просто обязаны оказаться и вы, споют свои лучшие хиты любимые артисты. Только представьте, на одной сцене этим вечером окажутся Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польнас, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. И это далеко не весь список. В общем, обязательно будем подпевать под самые знаменитые хиты, танцевать, наслаждаться огромным танцполом, самым большим танцполом этого лета. И будем это делать вместе. Места выбирайте на сайте авторадио.ру, категория 12+. Меня зовут Олег Пивунов, прямой эфир Авторадио продолжается. Желаю всем хорошего вечера.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в столице.
0: Авторадио.

Ну, бывает такое никак, честно. Стараешься, пытаешься, а дело не спорится. Ничего не выходит. В этом случае мудрецы советуют сделать паузу, довериться судьбе и дать событию случиться. Ну, а чтобы пауза была приятной, включайте авторадио и наслаждайтесь свободной минуткой под лучшую музыку. Мы продолжаем движение к финалу этого понедельника. Всем еще раз доброго вечера. С вами в студии Олег Пивунов. Поехали дальше.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Буду надеяться, что первый рабочий день у вас тоже завершается в формате хэппи-энд. Все получилось, как запланировали. Сегодня стартовало лето, и это значит, что пора всерьез задуматься о планах на сезон. Но мы уже знаем точно, чем будем заниматься в июле. Конечно, мы будем танцевать на большой дискотеке «Авторадио». Такое событие пропускать нельзя, потому что 4 июля стадион «БТБ-Арена» соберет 30 тысяч наших слушателей, и вместе с самыми популярными российскими артистами мы зажжем на огромном летнем танцполе. Только представьте, для нас с вами споют Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и другие звезды шоу-бизнеса. Это будет невероятный праздник музыки. Знаю, что многие из вас уже приобрели билеты на сайте авторадио.ру. Лишь напомню, что их количество ограничено, и если еще кто-то сомневается, друзьям сомнений прочь. Подарить себе возможность вписать свое имя в музыкальную историю страны. Большая дискотека «Авторадио» ждет. Категория 12+. В студии «Авторадио» Олег Пивунов. Всем желаю доброй ночи и хорошего отдыха.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Надеюсь, план на лето составлен. Пробежимся по нему вместе и все возьмем от этих жарких дней. Авторадио в вашем приемнике, у микрофона Олеся Соболева, и вместе мы погружаемся в это лето.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Идем согласно графику, не опаздываем, но стоит прямо сейчас проверить свою готовность к исполнению мечты. Ведь уже 4 июля в эфире Авторадио второй суперфинал суперигры «Много денег», к которому мы все готовимся, и ваши любимые артисты в том числе. Татьяна Куртукова, группа «Лицей», Филатов энд Кэрос и многие другие. А вы готовы? Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. Ну а 4 июля ваше желание исполнится. А я, Олеся Соболева, желаю удачи.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Когда ты станешь большим, у тебя уже не будет таких длинных каникул. Так что, дети дорогие, не спешите взрослеть. Мы пока поработаем за вас. А это лето, между прочим, будет самым длинным рабочим за последние 3 года. 65 трудовых и 27 выходных дней. Здорово, что все мы их проведем вместе с Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.